0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Теперь, прежде чем помочь человеку в беде, люди сначала снимают эту беду на телефон.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Очень доброе утро, всем здравствуйте, друзья, вот и прекрасный день, прекрасное утро, мы, конечно же, рады приветствовать каждого из вас.
1: Каждый день мы двигаемся к тому, чтобы перевернуть календарь, кстати, да-да, уже завтра, поэтому, если вы только проснулись и так вот посмотрели, что осень началась, да, друзья, новый сезон, радиосезон уже в эфире «Русские перцы», да и не только, шоу, которые появились, мы о них будем рассказывать подробнее.
0: Да-да-да, друзья, целый день с вами на одной волне, потрясающий контент. «Русские перцы» по традиции. С 7 до 10 утра. Ян Соболева с часу до 3. А также Гоша Романов. Наша премьера с 5 до 7 часов вечера. Мы видим здесь смс-очку. Прилетела. Это Гоша. Это все туда. Только включила, уже влюбилась. Конечно же. Я вас понимаю. Очень сильно откликается. Влюбляйтесь, пожалуйста. Почаще. И утром, и днем, и вечером. И пусть вам будет с нами очень хорошо.
1: Ну и вот так вот распланировал весь день. Пока давайте устроимся хорошо. Возможно, в кресле автомобиля, возможно, сейчас просто где-то на кухне с чашкой кофе, для того, чтобы спланировать утро. 3 часа впереди. У нас, как всегда, отличного настроения в нашей приятной компании.
0: Кофе. Там что-то про кофе. Состояние.
1: Как можно что-то про кофе. Побольше кофе.
0: Да. Как еще запустить свой моторчик внутренний, а? Чтобы он такой...
1: Знаешь, иногда кажется, чашки не хватает. Вы мне и закапаете в глаза. Ага. Вы просто дайте. Может, даже пожевать. Для того, чтобы добавить бодрости.
0: Ты за сколько заводишься?
1: Ну, за чашку кофе точно могу завестись.
0: Класс!
1: Где эта кнопка, да?
0: Да.
1: Включение, и мотор начал работать.
0: Ну, я просто знаю, что в каждом из нас несколько Феррари живут, да, и разные режимы. Просто обычно они все такие спортивные, вот эти яркие, дерзкие, вум, и поехали. Уже за 2 секунды вот на всех скоростях дальше бегут по своим делам, планируют свой день, либо не либо просто как-то пытаются со всеми обстоятельствами разобраться. В общем, какое-либо состояние у вас сейчас не было, это не важно. Важно то, что правда, все будет хорошо, вы с нами, солнышко уже проснулось, мы в студии, номер 49-105.7 работает, и это значит, что можно смело уже написывать нам комментарии, а также отправлять поздравления.
1: А мы же будем дозваниваться и передавать ваши прекрасные строки. Никакой вы бы скорости сейчас бы не были, мы рядышком с вами.
0: Все, друзья, 2 сентября, это еще пока не 3, завтра будет тот самый день. Переворачивать будем всех и каждого. А сегодня репетиция. Поехали!
1: Доброе утро!
2: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: Плюса. Гороскоп на русском.
1: Ну, а теперь немножечко по гороскопам. Знаки огня, овны, львы и стрельцы. Сегодня обстоятельства могут заставить вас поменяться местами с человеком, который обычно находится совсем в другой роли.
2: Так.
1: Игрища.
2: Смена актерского состава.
1: Да. Я думаю, нет, что на манеже тут все те же. Однако новая роль вас ожидает. Причем новый взгляд на ситуацию окажется полезнее привычного опыта. Попробуйте. А, я поняла. Значит, вы сегодня... жена.
2: Угу. Ну, побудь на моем месте,
1: все узнаешь.
2: И тогда...
1: потом поговорим.
2: Полезный привычный опыт. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. Сегодня вам может попасться старый текст, сообщение или запись, смысл которых изменился с течением времени. Прочитайте ее еще раз. Теперь вы заметите то, чего не могли увидеть раньше. Между строк, получается, читаем.
1: Ой, слушай, там всегда между строк такого накидают. Лучше, ну, даже не разгребать.
2: И в чаты вот эти вот отматывать сообщения.
1: Не.
2: Ну, понятно, на работу пришел. Не надо. Так, что там за август написали? Давайте посмотрим.
1: В общем, у нас, заметили, на этой неделе у нас все время что-то про новое, какое-то глобальное обновление. Причем, что ни день, так все сюрприз какой-то. Интересненько. Где там, в каком козероге луна? Ты не
2: узнаем.
1: Слышал?
2: Ну нет, пока. Просто осень пришла. Возможно, именно поэтому.
1: А мы сейчас узнаем, потому что прям по курсу земные знаки, тельцы, девы и козероги. Сегодня как-то неожиданно привлечет ваше, кто-то такой, да, ваше внимание.
2: Угу.
1: Такой, оба-на, а вот и я. Здрасте, не ждали?
2: Давайте знакомиться.
1: Да, попробуйте разобраться, почему, возможно, это приведет к началу новой дружбы или плодотворного сотрудничества. И все-таки мы с вами поработаем, дамы и господа. И все-таки пора. Ну, пока я даже могу сказать, что в принципе, в целом и общем, хороший гороскоп. Однако у нас еще одни ребята остались.
2: Знаки воды. Мы про вас. Раки, скорпионы и рыбы. Не удивляйтесь, если сегодня кто-то совершенно неожиданно рассмешит вас в момент, когда настроение будет далеко не праздничным. Этот короткий эпизод окажется важнее, чем вы ожидаете. Ну, здорово. Посмеялись, рассмешились, настроение подняли. Мы даже знаем, кто поднимет вам настроение этим утром.
1: Ну, мы как бы не будем намекать прям сильно. Мы прямо скажем. Нет. Русские перцы.
2: Да, на 99FM.
1: Так что включайтесь, присоединяйтесь. А если вы находитесь где-то не у нас на острове, а куда-нибудь уже там отправились, то всегда под рукой есть russianradio.co, и та самая кнопочка, нажимаешь и слушаешь, и все, и перцы с тобой в кармане.
2: Ну и, конечно же, номер 49-105-7, напоминаем, работает и принимает ваши комментарии, смс и приветы.
1: Ну, можно еще гороскоп сбросить. Ну, мало ли. Давайте... пофантазируем. А вдруг среди наших радиослушателей есть профессиональные астрологини?
2: И ваше предсказание будет особенным.
1: Класс. Все. Договорились? Ждем.

0: Реклама на русском.
1: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин обуви, одежды, сумок и аксессуаров. Пинко, Maison Davy, Lacoste и другие европейские и мировые марки. Выбирайте не просто из одной коллекции. Выбирайте свое. Старый город Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Спиру Араузу, 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все!
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее! В Марину Лимассола, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
4: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
5: Отпуск – это 2 недели, проведенные на пляже, а потом еще 6 недель на мели.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: Самый острый перец истории.
1: А мы продолжаем потихонечку, вот так вот очень нежно вас будить и, конечно же, красиво вводить за ручку в этот прекрасный день. 2 сентября, среда за окном и день свободного ветра в крыльях.
2: Да. А куда он уже занесет этот ветер 2 сентября? Возможно, выбирать вам, а может быть и не выбирать. Просто это может быть какое-то интересное новое приключение.
1: А если серьезно, то как давно вы ощущали вот это состояние свободы? Водный ветер в ваших крыльях.
2: Такой, состояние полета.
1: Да. Тут у нас есть даже такая песня «Полет», да? Вот я ее очень сильно обожаю. Там, где тишина, та-дам, на-ра-на-на-на. Надо будет найти. Но не об этом. Сейчас хочется, чтобы вот это состояние свободы, полета, вдохновения вас сегодня обязательно посетило.
2: Ну, возможно, для этого полета нужна хризантема, чтобы ее просто кто-то подарил. День хризантемы сегодня также можно отметить.
1: Такой, знаешь, фундаментальный цветок. Он, он прям, знаешь, про семейные ценности. Ну, согласись.
2: Ну, да.
1: Понятно.
2: И стоит долго.
1: Долго, да. И пахнет нормально, да.
2: И цена соответствующая.
1: Да.
2: В этом плане экономит семейный бюджет.
1: Так, сегодня, друзья, Всемирный день кокоса. Обязательно отмечу, потому что кофе латте на кокосовом — это секрет хорошего настроения, по крайней мере, у меня с утра пораньше.
2: Всегда, знаешь, представляешь, как какой-то райский остров.
1: Да.
2: Кокос,
1: Баунти.
2: Да, вот я всегда вспоминаю рекламу из детства. Это Баунти, потому что, ну,

0: в каждой команде, и каждая команда станет супер талантливой. Так, что у нас еще такого интересного по праздникам сегодня? Ну, День секретаря отметим.
1: Ну да, только да? В Зимбабве нужно отправиться для этого. Ну,
0: нет,
1: ну,
0: а нам
1: что?
0: Не надо.
1: Ну, День секретаря.
0: У нас свой офис
1: день
0: есть.
1: Секретаря. А еще Венецианский кинофестиваль в Италии. Это тоже такое довольно замечательное событие, которое уже стало праздником для целой страны.
0: Ну, тогда платье в пол, это очень актуально. И шагаем вот так красиво, по-царицки, на работу.

0: самый острый перец истории.
1: Друзья, ну теперь пройдемся по ярким событиям дня сегодняшнего и отправляемся в 1794 год. Именно тогда, 2 сентября, был основан город Одесса. Как там? Ах, Одесса.
2: Одесса-мама.
1: Одесса-мама.
2: Да, Одесса-мама.
1: Жемчужина.
2: У моря.
1: И прессы. И пресса. Я рифмую по-своему. Я просто не помню, как она... Что там за слова в этой песне? И пытаюсь вот сразу
2: же... Мне нравится вот
1: же.
2: «Жемчужина у моря».
1: У моря,
2: и
1: хорошо.
2: И все этим сказано.
1: Это прекрасно. Это как Лимассол. И Пафос, и Ларнака, и Айя Напа. Вот так вот. Вот такие наши прекрасные, замечательные. Не коси, а мы вас просто любим.
2: А у меня мужское событие. Вот оно такое, знаешь, я всегда вспоминаю ковбоев. 1834 год, США запатентован револьвер.
1: Да-да. Пиу-пиу.
2: Да. Дуэль ковбойская.
1: Пиу-пиу, только так, а не иначе. Хотя наверняка ковбои посерьезнее были. Но мы же с приветом, доброе утро. Так, продолжаем. В Москве состоялось открытие концертного зала имени Чайковского 2 сентября в 1941 году.
2: 1958 год. В Китае началось телевизионное вещание. Только представьте себе, на какую аудиторию началось вот вещание телевидения.
1: 69-й год. В лаборатории

0: университета. Также сегодня состоялась первая успешная передача данных между двумя компьютерами. Вот переносимся в наше время. Сейчас чаты и нейронка между собой сами переписываются.
1: Да, уже, кстати, сами общаются, да.
0: 57 лет прошло, вот первая передача компьютеров спустя достаточно небольшое, да, с точки зрения развития человечества время, уже искусственный интеллект может сам с собой поговорить.
1: Да, и у них там уже довольно такой состоявшийся диалог. 1993 год. Россия и США подписали соглашение о создании Международной космической станции.
0: МКС.
1: Она самая.
0: Да. Ну, собственно говоря, на этой космической ноте мы и, пожалуй, немножечко полетаем, да, полетаем, попоем и продолжим просыпаться.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи с ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
3: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле. Раундэбаут Ката Полимедиа.
4: Звоните по телефону 99 844 811.
3: Сайт мужначас.cy.
5: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо, 5-й дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
6: Чем дальше в лес, тем ближе кипрский паспорт.
7: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.

0: петухи вовсю горланят. Солнце поднимается. А на русском радио...
1: А на русском радио...
0: Шоу продолжается. Русские перцы!
2: Милые и добрые новости с утра пораньше. На американской заправке котик стал денежным талисманом.
3: Вот ничего
2: обычный
3: себе!
2: Обычный рыжий котик. Он просто выбрал терминал вот для оплаты вместо лежанки. И теперь, чтобы, к примеру, оплатить какой-нибудь товар либо заправку, тебе нужно погладить котика. Вот, он, конечно же...
3: Пузико, да, вот это вот потереть.
2: Пузико почесать. Даже его немножко нужно приподнять для того, чтобы приложить карточку для оплаты. Он, естественно, наслаждается. А сам владелец заправки говорит: да, это наш сотрудник. Вот такая милота и доброта. Ну и, конечно же, покупатели тоже воспринимают это пушистое чудо как такой вот знак и денежный талисман. Что вот если теперь уже погладить котика, то тебе, ну, будет какой-нибудь кэшбэк на карту, либо, возможно, какая-то финансовая удача днем.
3: Не будет.
2: Скорее всего, нет. Но такая вот милая, добрая традиция и приятная, да.
3: Ну, знаешь, это хорошо, что брезгливые туда не попали, потому что, ну, не все будут гладить кота, который на улице там себе валяется.
2: Не, ну он такой красивый.
3: Ну и
2: знаешь,
3: что?
2: Такой вот хорошенький,
3: да, видно, наших домашний. Котов, а?
2: Наши разные бывают,
3: возле
2: конечно.
3: Возле рестиков, которые прям... А там, знаешь, вот сразу можно понять уровень ресторана по котам. Вот, там, где они холеные, жирненькие такие. Они даже не то, что передвигаются и ходят, они плывут на тебя. Да. Вот это прям хороший ресторан. Там классные продукты. Видно, что и сыты все. Абсолютно все.
2: И, кстати, коты там более культурные.
3: Да, конечно.
2: Да, вот, говорят, проходите, пожалуйста.
3: Да, они, знаешь, на самом деле, даже там есть и не просят. Они
2: это
3: позволяют
2: правда
3: себя кормить. И другие заведения, где бегают такие шустренькие, подтянутые кошки и коты, вот, которые мяу, мяу. Вот это все, вот, это вот другая немножко. Это там забежал, поел, ушел. Вот, и они такие же, поэтому...
2: Коты быстрого питания.
3: Да, они самые, знаешь,
2: знаешь, в таких местах иногда даже не понимаешь, кто владелец. Кот или вот есть хозяин заведения.
3: В смысле ты не понимаешь? Конечно же кот. Запомни, это все их территория. И вообще у нас на острове на каждого жителя по 2,5 кота, между прочим. Так что если вы еще сомневаетесь, чей это остров, не надо, ребята, они здесь живут и будут жить, и все у них хорошо. Я представляю, у них наверняка свои собрания есть, да, там жильцов, вот, там вот этот по районам, Лимассольск, Пафос, Ларнака, Никосия, Анапа, ну что там, а ваши там что? Ну, у вас открыли уже ресторан наконец? Что с нам плохо кормят? Вот у нас мэр хороший, замечательный. Посмотрите, сколько вот плюсов, да?
2: Возможно, даже руководящий какой-то состав определяет, как будет проходить вечер в городе. Так, ну что, мы собираемся сегодня где? Давайте вот там. Там будет как можно больше туристов. Нас будут гладить.
3: Единственное, что я не знаю, кто у них президент.
2: Ну, кто-то какой-то вот очень...
3: Важный кот.
2: Очень важный кот. Возможно, мы его пока еще никогда не видели.
3: Хотя половина острова вообще, в принципе, не знает, кто у нас президент, так что нормально, и так сойдет. Ну что, добавили вам милоты и пушистости в это утро. Надеемся, что вы сейчас как минимум улыбаетесь.

0: Лето ушло, осень пришла. И вот многие, наверное, все-таки уже переживают. В общем, говорят психологи о том, что даже есть синдром уходящего лета.
1: Так, а синдром приходящего лета был?
0: Приходящего?
1: Не помню, да?
0: Вот непонятно. Хотя вот уже посчитали до следующего лета 271 день.
1: А, ну все.
0: Ну, чтобы знали, сколько ждать.
1: Синдром приходящего лета начался. 271 день, не ждем, ребята, все будет хорошо. Класс.
0: Да, ну и вот психологи советуют нам, как же справиться с этим синдромом. Летние фотографии и воспоминания помогают справиться.
1: Бесят,
0: возможно, но не тебя, а те, кому ты показываешь, кто не успел отдохнуть за лето, они действительно помогают справляться с осенней хандрой. Поэтому их советы такие. Нужно вспомнить все хорошие моменты лета и составить даже такой список из них. Причем нужно туда обязательно добавить все. И какие-то прогулки, и красивые закаты, замечательные счастливые моменты встречи с друзьями. В общем, абсолютно все, что составляет такую позитивную картинку классно прошедшего лета.
1: Ну это же 3 месяца надо вспоминать, получается.
0: Ну да, нужно
1: это
0: просто сесть, ленту полистать телефоном. Вон, да, так вот здесь у нас. Ну они прям говорят, что нужно выписать. Да, вот опять же нужно составить такой списочек для того, чтобы понимать о том, что лето прошло не впустую. Но и при этом, к примеру, осень также добавить какие-то осенние особенные ритуалы, приятные. То есть, к примеру, назначить какие-то встречи с друзьями, запланировать
1: камин.
0: Какой-то праздник, камин, опять же, да.
1: Кота погладить.
0: Вот.
1: Вот. Это все про осень.
0: Или какие-то, да, вот такие полезные процедуры, прям вот какой-нибудь спа себе устроить. В общем, чтобы осень у вас ассоциировалась также с таким приятным временем года.
1: Не спа, ты оговорился, спал. Вот такие процедуры надо устраивать себе. Ну, конечно. Вот, а зимой особенно активно спал, и тогда все точно будет хорошо. Выспавшийся человек вообще, ребят, мы вам скажем по секрету, это очень приятная личность. Там и поздороваться хочется, и спросить, как дела. Но не просто спросить, лишь бы спросить, а прям с интересом, с вовлеченностью. Вот такой вот прям прекрасный. Поэтому режим спал советуем вам всегда, но не с 7 до 10 утра, потому что у нас уже идет утреннее шоу.
0: Да.
1: Вот,
0: пока просто вспоминаем прекрасное лето. На номер 49-105-7 пишите.
1: Так, расскажи мне, пока нам будут писать, может быть и нет, конечно же, потому что, возможно, у них еще спал режим. Работает. Или какой яркий момент ты бы хотел отметить за лето 26?
0: Так, вот, ну, давай именно
1: за лето.
0: Наверное, за лето.
1: Лето.
0: А лето у меня началось в августе, когда у всех у нас...
1: Каникулы.
0: Да, каникулы начались. Поэтому, наверное, все-таки такое время, которое я провел с семьей. Мы вот отправились на голубую
1: лагуну.
0: Да? И вот там было замечательно.
1: Класс.
0: И опять же, я там не был 5 лет, поэтому для меня это было, знаешь, как опять такое открытие для себя. Был комфортный, классный лайнер даже. Это не корабль, это прям яхта такая была. Вот большая. Поэтому было замечательно, красиво и, конечно, безумно приятно и интересно. Ну, а время с семьей — это всегда здорово.
1: Друзья, кстати, если вдруг вы хотите заново открыть для себя остров, то мы советуем вам очень сильно слушать русское радио Кипр. У нас совсем скоро стартует новая программа «На чемоданах». Это путешествие по острову через его историю, культуру и малоизвестные страницы. Диалоги для тех, кто хочет знать больше. От древних находок до традиций острова, от горных троп до современных историй. Открываем Кипр со всех сторон вместе с интернет-энциклопедией Cyprus Discovery.com и Михаилом Дубилетом.
0: Вот такой летний ведущий настоящий прям.
1: Автор прекрасной программы «На чемоданах», которая стартует со второй половины сентября. Но мы вас к этому уже тоже будем готовить. Но на самом деле на сайт Cyprus Discovery можно заходить прямо сейчас и открывать новые локации.
0: Следите за нашими анонсами, заходите в наши социальные сети RussianRadio.cy для того, чтобы, конечно же, быть в курсе всех новинок этого нового радиосезона.
1: Вот такая вот красота. Всем побольше эмоций, не переживайте, мы вам добавим идей.
0: Ну, а в этом часе мы, кстати, уже прощаемся. Все, нам уже нужно Костю представлять. Он сейчас выйдет, расскажет все новости для того, чтобы, конечно же, как всегда, новостную
1: Костя!
0: Повестку этого дня вот все были
1: ты?
0: В курсе. Это только для тех, кто еще не подписался на ленту Кипра. Обязательно. Обязательно подписывайтесь и будете знать новости раньше Кости.
1: Так, школам не хватает секретарей. Об этом и не только Константин Столяров. Через пару мгновений не переключайтесь.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
2: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
1: в новом сезоне на 99FM.
3: Избегайте мелких ссор. Берегите силы для крупного скандала.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
1: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Партия DC не поддержит президента. Школам не хватает секретарей. Риэлтор из Литвы скрылась перед экстрадицией на Кипр. Теперь подробнее. Партия DC не станет поддерживать действующего президента Никоса Христодулидиса на выборах 2028 года. Об этом заявила лидер партии и спикер кипрского парламента Анита Димитриу. По ее словам, DC находится в оппозиции и выдвинет собственного кандидата. Среди возможных претендентов она назвала себя, Авера Фаниафиту и Георгиуса Памбаридиса. Сам Христодулидис решение о втором сроке примет к середине следующего года. Подробности на сайте Лента Кипра. Школам острова к началу учебного года не хватает секретарей. Об этом заявил глава профсоюза ОЛМЕК Константинус Константину. Учителя вернулись к работе 1 сентября. Ученики средних школ придут 7-го, начальных – 14-го. Профсоюз требует закрыть все вакансии до 7 сентября и найти, наконец, постоянное решение. Во Франции разыскивают Расу Жилявичи, 53-летнюю риэлтора с севера Кипра. Женщина скрылась за несколько дней до экстрадиции на остров. Суд отклонил ее апелляцию, но в аэропорт она не явилась, и кипрским полицейским пришлось отменить вылет. Жилявичи подозревают в продаже недвижимости в непризнанной ТРСК, построенной на землях греко-киприотов. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове жарко и преимущественно солнечно. Осадков не ожидается. Скорость ветра колеблется от 3 до 8 метров в секунду. Максимальная дневная температура на побережье страны сегодня поднимется до отметки плюс 33 градуса, в Никосии ожидается плюс 38, в Тродосе плюс 27. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Да прямо!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: И снова здравствуйте, очень доброе утро, а мы продолжаем просыпаться.
3: Передаем привет всей планете, особенно, конечно же,
2: привет
3: нашему острову, кто вот сейчас с нами на единой частоте 99 FM. Ну и, конечно же, напоминаем про номер 49-107.
2: Угу.
3: Работает он уже вовсю, трудится только для того, чтобы принимать ваши СМС.
2: Доброе утро, здравствуйте. В общем, все-все-все приветы летят именно для вас. Друзья, кстати, давайте немножечко прокачаем наши коммуникации, потому что тут вот у нас новая угроза для человечества.
3: Так.
2: Да, Сереж, очень серьезное дело. Частое общение с ИИ.
3: Угу.
2: Ты общаешься с ИИ?
3: Бывает.
2: Бывает? Ну, а что ты ему рассказываешь?
3: А, ну прям вот
2: ну,
3: диалог?
2: Прям,
3: нет,
2: да,
3: я
2: диалог,
3: какие-то
2: нет?
3: запросы что-то вот
2: по задачам,
3: генерирую, картинки,
2: да?
3: возможно,
2: ага.
3: какие-то.
2: Ну, делает человека такое общение роботизированным, да, и люди начинают подстраивать повседневную речь и манеру общения угу. под те самые алгоритмы. Ну вот, не знаю, как тебя, но меня уже триггерит эта фраза. И не потому что это, а потому. Так, потому что пишет искусственный uh-huh. интеллект. Думаешь, господи, что ты мне рассказываешь? Потому. Да, нет. Дальше. Следующий вопрос. Ученые дали такому поведению новый термин. Вот, роботизированный человек. Вот, очень гениально, кстати,
3: так.
2: да? Прям сидели, думали, наверное, ну, у GPT
3: да.
2: спросили.
3: Давайте вот просто
2: придумай,
3: роботом
2: говорит, название. Влияние, причем идет в обе стороны. Я или ИИ становится все более похожим на человека, а человек все больше похожим на AI.
3: Ну, то есть, получается,
2: ай-яй-яй.
3: Попугайничаем мы, да?
2: Да, да, вот? Да, зеркалим
3: угу.
2: очень. Повседневный разговор становится больше похожим на промпты с четкими деталями, ограничениями и понятной инструкцией. Вот, когда заходит человек, говорит, так, создай, пожалуйста, мне картинку, чтобы вот под эти размеры подходило, не добавляй никаких лишних элементов, только кофе, стол, студия.
3: Угу.
2: Сейчас.
3: Хочу.
2: Покажи визуализацию. Но вот есть такое, правда. Более того, многие отмечают, что с искусственным интеллектом всегда проще общаться, потому что что человек, например, когда общается с человеком, это же всегда непонятно, откуда вылезет, да?
3: Да, ну плюс есть эмоции.
2: Потому что второй человек уже что-то придумал,
3: uh-huh.
2: или он что-то уже услышал в любой фразе, даже в самой обыкновенной, в самой вот обыденной фразе он уже мог что-то увидеть, какое-то двойное, тройное дно, и поехали накручивать, а там уже выводы полетели в другую сторону. Искусственный интеллект этим и заниматься, конечно, не будет. Плюс ко всему, он никогда не обижается. Вот, но он правда не обижается. Он задизайнен так, чтобы нравиться человеку. И поэтому он никогда не спорит. Да, ты прав. Вот только такое общение, а не иначе.
3: Ну и тебе поэтому нравится общаться с ним, потому что вот действительно нету никаких пререканий. Но это же плохо, действительно угроза, потому что мы становимся такие Siri-люди, которые
2: Siri-люди.
3: Разговаривают вот так, как роботы. Не хватает общения, получается, обычного с человеком для того, чтобы перенимать те нормальные эмоции, которые мы привыкли показывать друг другу.
2: Кстати, есть еще одно исследование, не в этой новости, но где-то оно мне попалось на днях, что люди, которые стали общаться, ну, мы рассказывали периодически о том, что и встречаются, да, с
3: угу.
2: чатом GPT, и чего там только не происходит. Так вот, люди, которые общаются с чатом GPT и обсуждают какие-то рабочие вопросы, не знаю, делятся впечатлениями, просто, ну, как-то вот о чем-то, да, в общем и целом говорят, а дальше становятся, ну, как бы сказать, асоциальными. То есть они не хотят общаться с людьми, потому что люди неприятные.
3: Ну, вот и эта тенденция и пугает.
2: Я вот просто вопрос, да, люди, а что не так? Может быть, мы уже наконец-то, да, перестанем додумыванием заниматься, да, и посмотрим правде в глаза, примем к сведению и пойдем уже дальше без вот этого всего?
3: Угу. Так, сейчас я спрошу
2: да.
3: у искусственного интеллекта вот ответ.
2: Он согласится. В общем, мы живые, мы настоящие. Пишите нам, пожалуйста, у нас эмоции в том числе бурлят. И мы надеемся, что вы тоже успеваете подзаряжаться. В Лимассоле, в Никосии, в Пафосе, в Ларнаке, в Айянапе. По всей стране звучит любимое шоу «Русские перцы».

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о том, как еда влияет на качество жизни. Нутрициология рекомендует каждый прием пищи составлять не только с точки зрения баланса и калорийности, но и с упором на вкус и цвет. Еда на тарелке должна быть цветовым колесом, причем 50% порции желательно создать из зелени и свежих овощей. Так на блюде единовременно могут составлять полезную гармонию. Разных оттенков листья зелени, красный лук, рыжая морковка, фиолетовый баклажан. Но и этот критерий не финальный. В еде обязательно присутствие горьковатого привкуса. Редиса, рукколы, листьев одуванчика, легких приправ. Если самому подобные художества трижды в день ваять некогда, а запрос на полноценное питание имеется, то добро пожаловать в безупречный сервис доставки здоровой еды Milt's Food. Несколько пакетов на выбор по калорийности и составу. Для мясоедов и веганов. Тейк-эвэй и доставка. Безвредные десерты для сладкоежек. Подписывайтесь в Инстаграм, наслаждайтесь жизнью и помните, в жизни всегда есть место выбору.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.
2: Нет, не надо слов.

0: слушаете лучшее на русском.
1: Все будет хорошо.
0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Pafilia. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Pafilia. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Pafilia. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
2: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи. С ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
3: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
4: Прощение у женщины надо просить сразу, пока она не поняла, что ей без вас хорошо.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: спали? Просыпайтесь! Руси Шпетер зажигает! Присоединяйтесь!
1: Ну, дамы и господа, будьте готовы к очередному полету. Значит, новости из Китая. Да? Готовы?
2: Да, поехали.
1: Значит, некоторые общественные туалеты в Китае показывают, сколько времени проводит человек там. Не, ну вы понимаете, зачем нам эта информация? А вот зачем.
2: Так и расскажи.
1: Проводят тесты, чтобы данную технологию внедрять в офисных зданиях, чтобы...
2: контролировать, сколько, понятно, офисный сотрудник там проводит времени.
1: А он там работает, между прочим.
2: Ага.
1: А что, иногда, ну ты же никогда не знаешь, когда к тебе муза пришла.
2: Ну удобно человеку,
1: ну
2: и удобно.
1: Ну она зашла, ну вместе в кабинку. Ну куда деться, я же не побегу. Мне же сейчас необходимо. Вот, говорят, что хотят таким образом производительность по всему миру, ну в офисах повысить. Но вообще, конечно... Да, я не могу комментировать.
2: Так, слушай, но здесь не только, мне кажется, и в офисы начнут встраивать. Многие и в

0: своей жизни, пройдя именно в этом месте.
1: Ну, то есть, ничего, никак, ну, уже быстренько, эй-эй,
0: то есть, это чисто только вот для контролирования времени, да? То есть, больше никакой информации не даст.
1: Ты заходишь, и на твоей кабинке показывается время. Ну, слушай, хорошо, что не предложили еще и трансляцию процесса, да? Как бы спасибо, ребята, и на этом хоть немножко privacy нам оставили. Китайцы, вот я вот очень люблю эту нацию, посмотри, какой огромный просто прогресс они совершили, у них там роботы на доставке работают, роботы в отеле приносят заказ. Я, конечно, пока еще не долетела, но это мне подруга рассказывала, она недавно вернулась из Китая, говорит: «Ира, ты упадешь, там так классно, ты же про эти технологии, вот это все», говорит, «ты прям там, ты что, вот смотри,
0: просто рассказываешь,
1: робот».
0: Да, а тут вот надо, можно увидеть
1: да,
0: даже.
1: Да, в общем, ребят, не знаю, как вам такая идея, будем? А? Будем пользоваться?
0: Да, да нет, спасибо.
1: Экспериментировать? Не рискнем? А что так долго, да? Вопросы. А что это? Ну, там, с другой стороны, какие-то
0: официально
1: переедут.
0: Я просто предвкушаю того, что там потом это время будут использовать против тебя.
1: А, конечно.
0: Да, посмотри.
1: Так вот это жизнь всегда.
0: Вот сколько. И минус зарплатной ведомости. Как это уже будет формулироваться, это, конечно же, остается только представить и пофантазировать.
1: В общем, ребята, не знаю, так себе, конечно. Ну, с пашком, если честно. Но, тем не менее, вот и на это китайцы тоже пошли. Я считаю, что все-таки не через вот такой жесткий контроль, прям уже за тобой в уборную пойдут, надо повышать производительность труда. Но это еще не все crazy новости, которые мы нашли.
0: Да. Вот, к примеру, я сейчас расскажу о том, что школьники начали массово скачивать трекеры беременности к 1 сентября.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
0: Да, вот сразу же хочется сказать именно так. Но все это для того, чтобы контролировать, когда наступят каникулы. При помощи трекера беременности школьники отсчитывают ровно 9 месяцев до долгожданных летних каникул.
1: Классно, да?
0: Представляешь?
1: Ух ты! Вот ты представь, вот у тебя дочь старшая, да?
0: Это сразу же вызвало бы очень много вопросов и, конечно же, переживаний, если бы я увидел такое приложение у дочери на телефоне.
1: Ну, это прям ай-яй-яй, да? И вот...
0: Даже объяснение, то, что я сейчас сказал, не помогли бы.
1: Ты со мной!
0: А вот каникулы
1: идем
0: просто...
1: Идем к врачу!
0: Смотрю, как там... Нет, это, ну, пугает, если честно.
1: Вот именно!
0: Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, это весело, да, там, наверное, я не сталкивался с таким приложением, не знаю, но мне кажется, там, наверное, как-то показывает, да,
1: конечно.
0: Там какой-то первый триместр, да, потом
1: как
0: там второй,
1: развивается эмбрион,
0: дальше все остальное,
1: да.
0: Какой-то тамагочи, за которым ты наблюдаешь, скорее
1: очень
0: всего.
1: Очень дорогой тамагочи, я тебе скажу.
0: Да. И потом у тебя вот летние каникулы, но все равно это как-то странно.
1: Ну да, так глядишь, за несколько лет он уже сколько, да, благодаря трекеру детей у тебя будет. Не знаю, как он дальше будет это отсчитывать, но тем не менее. Забавный способ, конечно. Я никогда не додумалась бы ни за что, что трекер для беременности можно использовать таким образом.
0: Да, чтобы контролировать какое-то время, да. А можно ведь просто посчитать.
1: Не, ну это скучно. А так вот весело.

0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pafilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и Cyprus Airways.
3: Уродилось много фруктов, а выбрасывать их жаль. Не печалься, ты на Кипре. Объявляй свой фестиваль. Что на сегодня, апельсины?
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Нравится мне, конечно же, это, когда зумеры повторяют что-то из прошлого и называют это новым трендом. Mm-hmm. Придумали это вот, мол, они. Вот появился такой у них новый тренд, называется Battle Aura Farming. Что это такое?
3: Это запрещенка.
2: Нет. Ну, звучит, конечно же, да, вот так, довольно запрещенно. Но на самом деле зумеры собираются в круги на улицах и в торговых центрах. Даже вот старшие классы прямо в школах. Вот, по очереди ходят в центр, пытаются забрать внимание зрителей с помощью мемных движений, танцев или пост. То есть они просто повторили вот эти наши батлы из 2013-го, танцевальные, да. Когда вот просто толпа вокруг, да, много людей, а в центре соревнуются, ребята, два, показывают, не знаю, танцора, либо хип-хопера, да, либо брейк-данс, либо что-то,
3: да,
2: еще.
3: Да.
2: Победителем признают того, кто вызовет самую бурную реакцию толпы и заработает больше ауры. Вот так они это называют. Позитивная аура. Ура!
3: То есть они даже денег за это не просят, да?
2: Вообще нет, просто вот у них такой новый тренд. Ну, по сути, действительно, выглядит, вот честно говорю, как это было у нас.
3: Ну, красиво,
2: да,
3: классно,
2: ну, нет,
3: танцуют.
2: Знаешь, у нас были танцоры, они, да, делали вот какие-то вот действительно движения.
3: Ну и трюки.
2: А здесь нет, здесь наоборот мемные движения, то есть какие-то нелепые танцы, даже вот какие-то флешмобы выходят
3: ну
2: по несколько человек.
3: А, ну поэтому бесплатно, конечно.
2: Вот, и выглядит это вот, а причем они даже иногда пытаются друг друга передразнить, то есть этот сделал мем, и вот второй как-то его повторяет, но уже немножко добавляя каких-то своих нелепых движений.
3: Слушай, ну прикольно, на самом деле, да, такая немножко апгрейд, да, интерпретация своя. Мемная жизнь по-другому даже засияла. То есть одно дело где-то там в интернете, а другое дело они взяли и перенесли это в реальность.
2: По-своему у них, да. У нас было вот круто танцуешь, но вот тебе аура, поддержка. У них нелепо. Тоже поддержка.
3: И вот про эту красивую мемную пару мы сейчас как раз-таки и споем.

0: кто такие маршируют?
1: Это перцы фаршируют утро.
0: Шутками и смехом пожелаем им успехов.
2: Русские перцы
3: на русском радио.
4: Самый известный дачник сейчас на всей планете Дэвид Бекхэм похвастался своим кабачком.
5: Ну ничего такой, можете позволить. Ну и как?
4: Да,
5: красиво.
4: Видел с огорода вот прям
5: большой.
4: Странный, скажу честно. Вот видео с огородным достижением мужа появилось у Виктории Бекхэм в ее социальных сетях. Вот, ну а сам Бекхэм доказал, что умеет впечатлять не только на футбольном поле, а вот и такими вот своими достижениями. Получился. Вырастил он какой-то странный такой кабачок. Вот,
5: что ты имеешь в виду странный?
4: Ну, вот прям очень странный. Он, я даже не знаю, на что он похож, но просто такая...
5: На кабачок.
4: Как будто подкова. Вот даже так, представляешь? Даже
5: я
4: такой
5: поняла.
4: Формы. То есть совершенно изогнутый.
5: Так это же буква Зю.
4: Вот, буква Зю. Назовем так, кабачок Зю.
5: Зю.
4: Вот, Дэвида Бекхэма.
5: Да.
4: Который явно, наверное, войдет в историю именно так. Но действительно, все следят, как Дэвид сейчас развивает свое домашнее хозяйство.
5: Да, вот мы помним, у него классная теплица.
4: Огороды, теплицу, там у него все растет, кабачки, огурчики, помидорчики, и он довольно очень много проводит времени там.
5: Чем он хвастался? Огурцами хвастался?
4: Да, уже да.
5: Помидоры, не помню.
4: Зелени у него очень
5: лук,
4: много, да.
5: Лук, да. Вот теперь кабачок.
4: Ну и сам Дэвид, честно, выглядит очень счастливым. А вот, наверное, это следующее, что он покажет.
5: А морковь, да.
4: Вот сейчас сезон как раз, да?
5: Что еще должно быть?
4: Уборочная компания.
5: Ну, картошку уже надо копать, в мешки складывать, и вот детей там много, помогут. Классный такой, прекрасный, замечательный, просто я бы даже сказала, семейный подряд. Класс.
4: Так что, если кому-то вот интересен такой контент, подписывайтесь, наблюдайте, смотрите. Возможно, даже берите какие-то советы у Дэвида, как вырастить такие удивительные овощи. Самый стильный дачник нашей планеты.
5: Ну, а если вам есть чем похвастаться, то, пожалуйста, WhatsApp 49-105-7, показывайте свои кабачки.
4: Ждем.

0: на русском радио.
1: А, друзья, второй час утреннего шоу тоже пролетел. Шагаем быстренько дальше, потому что у нас потрясающие гости прям по курсу.
2: Екатерина Баландина скоро появится в нашей студии. Ну, а мы пока передаем эстафету Константину Столярову.
1: Будем говорить про благотворительность и праздники, которые намечаются. Присоединяйтесь.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от «Эверест». Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: На днях у меня в доме завелись умные весы. Я сразу пожалела об этом.
3: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Затонувший у берегов Кирении паром найден на глубине 550 метров. 8 миллионов на зарплаты священникам. Доходы от кипрского туризма просели на 11%. Теперь подробнее. Затонувший у побережья Кирении паром «Филоджет» обнаружен на глубине 550 метров. Судно нашел экипаж турецкого исследовательского корабля. К месту обнаружения подошло второе судно, оборудование которого может работать на глубинах до 3 километров. Главная задача – поднять бортовой самописец. По последней сверке из 267 человек на борту спасены 239, 8 погибли, 20 числятся пропавшими без вести. Подробности на сайте «Лента Кипра». В прошлом году на зарплаты приходских священников власти Кипра направили почти 9 миллионов евро. К 2029 году расходы могут подойти к 10 миллионам. Выплаты идут по соглашению 1971 года. Тогда церковь выделила государству 6300 гектаров земли. Однако почти три четверти этих участков остались на оккупированном севере, и доходы государству они не приносят. Доходы Кипра от туризма за первое полугодие упали на 11,4% до 1 миллиарда 221 миллиона евро. Турпоток сократился на 10%. Июньские показатели при этом составили 423 миллиона евро, столько же, сколько год назад. При этом отмечается, что туристы стали тратить на 2% больше. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. На острове жарко и преимущественно солнечно, осадков не ожидается. Скорость ветра колеблется от 3 до 8 метров в секунду. Максимальная дневная температура на побережье страны сегодня поднимется до отметки плюс 33 градуса, в Никосии ожидается плюс 38, в Тродосе плюс 27. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: гостях у перцев.
1: Друзья, а мы ждали, а мы готовились, и вот, наконец-то, этот третий час счастливый, прекрасный настал, когда у нас в студии появилась Екатерина Баландина, директор детского благотворительного фонда Together Forever. Катя, доброе утро!
2: Добрейшее утро, дорогие друзья.
3: Доброе утро.
1: У вас, получается, особые ноты включать. Спасибо вам большое за это. Сегодня будем начинать с главного события у фонда Together Forever. Десятилетие. Классный юбилей, с днем рождения!
3: Поздравляем вас!
2: Спасибо огромное. Для нас это действительно очень важное событие, имеющее огромный вес и огромную историю в 10 лет позади нас. То, что было когда-то у истоков, греет наши сердца, но, оглядываясь назад и вокруг себя, мы понимаем, что история очень сильно изменилась, она очень масштабировалась. Ну и, конечно, если с самого начала история начиналась с ответственности и поддержки всех наших подопечных именно основателем фонда, который работал над доверием к фонду и одновременно помогал деткам, то есть за счет своих собственных средств, то сегодня это уже совершенно другая история, когда у фонда есть много партнеров, много поддержки, огромное количество добрых сердец, которые нас поддерживают и помогают делать все то, что мы делаем. А именно помогаем деткам с неврологическими заболеваниями получить свой шанс на здоровое будущее, пройдя лечение уникальных специалистов в лучших клиниках мира.
1: Кать, ну это же так здорово. Мы сегодня будем множить доброту. Мы будем, вот я даже не постесняюсь этого слова, хвастаться, насколько классные, отзывчивые люди у нас живут, вашими результатами, достижениями за прошедшие 10 лет. Это огромный на самом деле срок. И, конечно же, здорово слышать, что фонд не только не перестал существовать, наоборот, поменял свой формат, и еще больше людей откликаются на призывы помощи. Это безумно ценно. Это, конечно, и про огромную работу самого фонда. Ну и в том числе меня радует, что у нас вот такие люди. И по этому пути, не злобившись, не закрывшись, не уйдя в какую-то другую энергетику, мы с вами здесь живем. Итак, давайте немного напомним про фонд, потому что 10 лет – это такой уже большой срок. Сколько у вас подопечных? Какими направлениями вы занимаетесь? Кто к вам может обратиться за помощью?
3: Да, расскажите подробнее. Может быть, кто-то еще не знаком с фондом.
2: Конечно, я сделаю это с большой радостью. Фонд Together Forever помогает деткам с редкими неврологическими заболеваниями пройти лечение в лучших клиниках мира. Как я уже упоминала, что мы вкладываем в это понятие «лучшие клиники мира». То есть это клиники, которые обладают высокотехнологичным оборудованием, которого во многих других клиниках, например, нет. Угу. А неврология – это довольно сложная история, и зачастую требуется действительно специальная техника, оборудование для того, чтобы на высоком уровне провести операцию для ребенка. Также в лучших клиниках мира зачастую работают и лучшие в своей области специалисты. Мы выбираем именно узкоспециализированных, потому что именно это является гарантом качества проведенной операции, когда человек действительно профилируется на определенном диагнозе, знает все его особенности, и у него большой бэкграунд и опыт работы именно с детками, не с взрослыми. Да. Это имеет, конечно, тоже большое значение. И вот к таким специалистам мы отправляем. Они у нас бывают вообще единицы, которых можно найти в мире.
1: Да.
2: Вот, например, есть диагноз мой-моя и клиника в Швейцарии. Uh-huh. В Швейцарии детский центр, который работает с этим диагнозом, он единственный во всей Европе. Uh-huh. А вообще таких врачей, таких центров в мире всего несколько.
1: Uh-huh.
2: И диагноз очень сложный.
1: Да.
2: То есть это в целом уже сама по себе сложная история. Но удается буквально спасать детей от инсультов.
1: Mm-hmm.
2: То есть и дарить им действительно здоровое будущее. Безусловно, после операции они находятся под наблюдением врачей.
1: Да, да.
2: Но избавившись от рисков инсульта, собственно, ребенок живет абсолютно полноценной жизнью. Возможно, даже порой лучше, чем до того, как у него обнаружили диагноз.
1: Да.
2: Есть диагноз спинобифида, который мы помогаем деткам попасть на лечение к Шимону Рохкинду в Израиль, в клинику Асута. Наверное, это один из самых популярных диагнозов, который встречается среди наших подопечных.
3: К сожалению, да?
2: Угу. Вообще любой диагноз, это к большому сожалению у ребенка, конечно. Вот, и Шимон Рокинт – это нейрохирург с мировым именем. Он имеет, опять же, опыт больше 30 лет работы не только с детьми и взрослыми, а вообще в целом в нейрохирургии.
1: Да.
2: И к нему попасть тоже непросто. Ну, то есть у него, безусловно, строится и очередь на лечение, но, опять же, приложив наши общие усилия, мы делаем это возможным, и это диагноз, который может привести довольно быстро ребенка к инвалидизации. То есть в случае с этим диагнозом мы спасаем детей от инвалидного кресла.
1: Да.
2: Мы не можем подарить в этих случаях вот, полноценное прям здоровье и сделать так, чтобы после операции ребенок был... ну, вот, просто здоровым. Угу. К сожалению, нет, не этот диагноз. Но зато мы сохраним все возможные его функции организма, улучшим некоторые, повысим чувствительность, например, в ножках, и он в инвалидное кресло не сядет. А это, конечно же, совершенно разная жизнь. В инвалидном кресле или без.
1: Да.
2: Ну, и еще и диагноз эпилепсия. То есть вот эти три диагноза, которые я вам называю, они... Среди заявок наших подопечных встречаются чаще всего эпилепсию. Мы на лечение отправляем в Испанию к доктору Антонио Русси. И он уже вообще очень взрослый, с очень большим опытом. И он уже даже сам не оперирует, но курирует всем процессом, всей своей командой. И видит то, что не видят многие другие эпилептологи. То есть на всех этих снимках он вот прям большой профессионал своего дела. И вот за 10 лет фонда у нас, ну, это правда большая гордость, я могу похвастаться.
1: Да, что, конечно, мы ждем.
2: Что вот за 10 лет мы собрали больше 2,5 миллионов евро.
1: Да.
2: Абсолютно все в полном объеме эти пожертвования были направлены только на лечение подопечных.
1: Угу.
2: Собственно, это большое правило нашего фонда. И вообще отличающее нас от многих других, что все поступающие в фонд пожертвования для детишек, они направляются в полном объеме именно на их лечение, никуда больше. То есть мы не удерживаем ничего. И вот эта огромная сумма, она позволила нам закрыть 138 сборов.
1: Здесь должны звучать аплодисменты.
3: Да, браво, позвольте Катя. Вас поддержать.
1: Спасибо. Здорово, что делитесь и этой информацией. Друзья, мы устроим небольшой перерыв и возвращаемся. А пока просто, Кать, вам огромное спасибо еще разочек. Я знаю, что вас, скорее всего, уже благодарят и родители, и вы слышите эти слова, но хочу и присоединиться и усилить эту мысль. Друзья, посмотрите, как просто можно делать добро и помогать детишкам вместе с фондом Together Forever. Об этом, кстати, расскажем подробнее.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева, о способах блестяще выглядеть в любые времена. Угревая сыпь акне – распространенная проблема, с которой сталкивается почти каждый подросток. Как правило, при выходе из пубертатного периода нормализуется гормональный фон и угри исчезают. Однако для некоторых людей проблема остается и в зрелом возрасте. Лазерная методика считается одним из наиболее эффективных современных способов устранения акне и их последствий. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает высокоэффективную процедуру «Clear Skin Plus» в сочетании с профессиональным карбоновым пилинг-комплексом. Сочетание импульсного света и всесезонной системы для глубокого очищения и омоложения кожи – прекрасная альтернатива инъекционным процедурам. Программа придает коже лица свежесть и отдохнувший вид, возвращает здоровое сияние, ускоряет микроциркуляцию, улучшает тканевое дыхание. Корректируются признаки фото- и хроностарения кожи, гиперкератоз и пигментация. Благодаря уникальным формулам выравнивается тон и рельеф кожи, придавая ей эластичность. О противопоказаниях и количестве процедур можно узнать на бесплатной консультации специалиста «Леди Эстетик». Запишитесь в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy. Сияние и лифтинг безопасно и без реабилитации.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Торопить женщину – то же самое, что торопить загрузку компьютера.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
3: В гостях у перцев.
4: Друзья, и снова мы вещаем на всю страну. Напоминаем, что на студии находится Екатерина Баландина. Это директор детского благотворительного фонда Together Forever. Мы уже поздравили фонд с десятилетием. В этом году исполняется фонду ровно 10 лет. День рождения будет отмечаться?
5: Да, как-то будете праздновать. Катя?
6: Пока не расскажу.
4: А, пока не расскажешь. Хорошо, мы расскажем вам.
5: Но мы призываем всех присоединиться и вот вас поздравлять.
4: Да. Так, мы рассказали про деятельность фонда, про то, с какими болезнями вы работаете, как спасаете деток. Как можно, собственно говоря, поучаствовать в благотворительности? Ведь, насколько я знаю, у фонда так периодически проходят мероприятия.
6: Да, конечно.
4: Где можно, да, в том числе поучаствовать.
6: Да, конечно. Ну и вообще в целом у нас история с мероприятиями, она регулярная.
4: Так.
6: Мы и деревья сажаем, да. И в забегах участвуем, и на хайкинг ходим, и мастер-классы для взрослых, для детишек проводим.
4: Так, деревья сажаем, расскажите подробнее, это какой-то новый вид.
6: Деревья сажаем мы совместно с проектом Экомбары, ага. Это наши партнеры, устраиваем благотворительные посадки. То есть посадку превращаем в доброе дело.
4: Здорово. Участие
6: платное, но все, что мы собираем, это все в полном объеме идет на помощь ребенку.
4: Да.
6: И для нас на самом деле это прям очень трогательные мероприятия, потому что представляя, что спустя там 5-10 лет, когда дерево вырастет, ну ладно, возможно, для некоторых деревьев больше времени надо, чтобы крона такая уже густая была. Но однажды этот момент все равно наступит. И вот оказавшись под подобным деревом, ты будешь понимать, что оно укрепило экосистему,
4: да,
6: Кипра,
4: да.
6: Восстанавливая, да, всю зелень вокруг. А б, оно помогло ребенку.
4: Конечно.
6: Пустило корни помощи и в землю кипрскую, и в душу твою.
4: Да.
6: Ну и с, это то, что вот находясь в тени этого дерева, ты можешь греться всем тем, что уже произошло, и мечтать о том, что еще будет.
4: Здорово, да. Но это правда такая романтика. Да.
5: А это какие-то прям аллеи, не знаю, или вот где это высаживается, чтобы вот понимать, что да, вот это вот именно сделали при помощи благотворительности.
4: Это мы.
5: Да,
4: это здесь мы. Были
5: это
4: мы.
5: Да.
6: Есть и такое, конечно. И вот, возвращаясь к вопросу о дне рождения, у нас в соцсетях обязательно еще увидеть анонс в честь дня рождения. Мы обязательно хотим посадку провести,
4: да.
6: Ну, такую крупную.
4: Крупную.
6: Больше, чем обычно, да. Поэтому... Конечно, все зависит от людей, откликнувшихся и присоединившихся, но это моя искренняя мечта, чтобы это была целая аллея.
4: Пусть она сбудется, правда.
5: Здорово. Да.
4: Аллея мечты.
5: Зарегистрироваться просто, написать как-то вам или как? Вот?
6: В соцсетях мы делаем все анонсы. Если вы на нас подписаны, Together Forever Foundation называется наш аккаунт в Инстаграме. Это самая активная наша площадка в соцсетях, где мы публикуем абсолютно все, что происходит с фондом, и у фонда, и у детишек, наших подопечных. Uh-huh. Собственно, там всю информацию можно будет найти. Будет анонс, будет приглашение, и каждому будем бесконечно рады.
4: Так, еще хочу уточнить про активности. Был хайкинг в списке.
6: Да.
4: Вы поднимаетесь. Это были спортивные такие вот, да, активности?
6: Хайкинг мы проводили, да, то есть по... не знаю, близлежащим к Лимассолу территориям, ага. Недалеко от дамбы Гермасоя.
4: Ну, так уже по-кипрски, да?
6: Ну, люди там потому что не все, недалеко, чтобы... не все откликаются поехать куда-то в Тронус. Uh-huh. Хотя, на мой взгляд, в Платросе невероятное количество очень красивых троп. И вот одна из самых любимых именно там. И, конечно, мне хочется туда всех пригласить, все показать. Но и там мы тоже были.
4: Да.
6: А, вот. Ну и на Кипре очень много выбора,
4: это
6: куда
4: правда.
6: Конкретно отправиться. Надеюсь, что в скором будущем вот в Писури еще сходим.
4: Угу, там очень красиво.
6: Вот, то есть буквально каждый шаг мы превращаем в доброе дело да. и помощь. Ну и, конечно, все наши мероприятия, вот они могут быть спортивными, они могут быть развлекательного характера, они никогда не грустные. Они всегда про тепло, про круг единомышленников, которые собираются вот на одно или другое мероприятие, и всегда про добро, потому что результатом абсолютно каждой нашей активности является помощь ребенку.
4: Друзья, Together Forever, заходите, пожалуйста, в Инстаграм и следите за анонсами, присоединяйтесь к добрым делам. Вот так легко и весело.
0: Новая песня на русском.

0: гостях у перцев.
1: Друзья, мы продолжаем творить добро. Сегодня у нас такой вот волшебный эфир, и все благодаря нашей фее, которую мы пригласили в студию. Екатерина Баландина, напоминаем, директор детского благотворительного фонда Together Forever. Мы рассказали вам про совершенно разные активности, которые проходят в фонде. То есть добро можно делать не просто молча. Ну, я так понимаю, что есть и возможность онлайн, да, переводить деньги на благотворительность. Угу. Но если кто-то хочет и офлайн поучаствовать, да, более такой активный способ выбрать для себя, то это, пожалуйста, в Инстаграме за анонсами. А насчет перевода можно тоже немножко огласить вот эту часть.
2: Да, конечно. На самом деле, что вы оставляете на сайте пожертвования, что вы отдаете нам пожертвования за участие в наших активностях, это все одно и то же. То есть все ровно так же, в полном объеме направляется только на помощь ребенку.
1: Да.
2: Просто вы можете зайти на сайт и оставить пожертвования за одну минуту, либо выбрать для себя какой-то интересный вид досуга, присоединиться к нам,
1: это еще и на твой,
2: людям, которые, собственно, тоже там будут чудесно, гарантированно провести время, но еще и вот с такой пользой.
1: Да.
2: То есть мы ни в коем случае не конкурируем по, не знаю, ценообразованию, оплаты участия в мероприятиях с другими, другими компаниями, которые могут делать то же самое.
1: Да.
2: То есть, например, такие же мастер-классы для детей или похожие мероприятия.
3: Да. Нет, задача
2: одна.
3: Но у нас
2: одна, совершенно другая миссия в этом. Мы не зарабатываем на этом и не собираем средства для себя. Мы собираем их для детей, а выбрать, участвовать за такую стоимость или не участвовать, это всегда абсолютно для каждого свой выбор.
1: Да. Вот у нас, мы же знаем, есть информация о том, что в ближайшее время, а именно 5 сентября, у вас намечается супермероприятие «Оазис Кола Маркет», и мы хотим подробности.
2: Да, конечно, такого масштаба мероприятия.
1: Сейчас было очень хорошо. Да, вы чувствуете гордость? Катя такая, ага, вот это уже проделано, осталось только дождаться момента.
2: Гордость, на самом деле, была в голосе, потому что если бы Cola Market, это был проект Together Forever, это действительно было бы очень здорово. Но мы там являемся лишь только маленькой частью.
1: Ага.
2: Мы вносим свою добрую лепту в эту огромную ярмарку Cola Market, которая будет проходить на Cola Factory 5 и 6 сентября. 5 числа важный праздник. И это уже не день рождения фонда Together Forever, это Международный день благотворительности. Праздник, который каждому из нас напоминает о том, как важно помогать, и что абсолютно любой способ помощи он важен. То есть ты можешь сделать, не знаю, улыбнуться прохожему, обнять друга или оставить пожертвование на сайте Together Forever.
1: Да.
2: Абсолют.

0: на все будет одинаково добрым и иметь свой, собственно, смысл особый, который будет греть ваше сердце и помогать другому согреваться. Так вот, возвращаясь к Коломаркету, 5 сентября мы там проведем мастер-классы для детей. Mm-hmm. Нам будут помогать волонтеры. Огромное спасибо каждому вообще, кто и за эти 10 лет нам помогал, и продолжает нам помогать и интеллектуально, и своими золотыми руками, которые, вот, собственно, будут проводить мастер-классы для детей.
1: Это что?
0: Это будет у нас декор собственных очков. Он mm-hmm. у нас на мероприятии «Школа добрых сердец» в прошлый раз имел очень большую популярность среди детей, поэтому мы решили повторить. Также у нас будет мастер-класс по украшениям, который mm-hmm. можно создать. На самом деле не только девчонки, как оказалось, любят, но еще и ребята.
1: Да.
0: Поэтому можно будет и подвеску с уникальными бусинами сделать, mm-hmm. и браслеты, и стоимость участия в каждом мастер-классе, она будет равна пожертвованию 20 евро.
1: Uh-huh.
0: То есть это, опять же, да, возвращаясь к истории, на сайте вы можете 20 евро оставить, помочь ребенку,
1: да.
0: Но тут получается сделать то же самое, а мы еще вам подобный досуг устроим угу. и детей ваших развеселим.
2: Ну, настоящий семейный праздник.
0: Да.
2: И опять же, своих же детей можно познакомить с таким чудом, как
0: Конечно.
2: Творить добро.
0: Это для нас самое любимое. Вовлекать детей в благотворительность – это просто бесценное что-то. Особенно, когда детям прививается это с ранних лет, что помогать важно, нужно. И вот показываешь буквально, как это можно делать.
1: Насколько это, да, и еще и весело.
0: Да.
1: Заодно,
0: да.
1: Да, в процессе игры ты делаешь еще что-то хорошее. Потому что плохое мы и так сделаем, да? Там учить не надо. Это в нашей крови. Ах, мамочки мои. Ребят, мы хотим пригласить вас творить добро, в том числе и 5-6, да, Together Forever будет на Коломаркете.
0: Да, мы будем 5 числа, именно в праздник.
1: Тогда 5 приходите в Международный день благотворительности, как раз-таки отметите заодно и вообще масштабный день, а также начнете уже потихонечку поздравлять Together Forever. Я так понимаю, вы у нас кто, скорпиончики по осени? Я угадала, нет?
0: Примерно, скорпионы, по-моему, в ноябре.
1: Ну да, октябрь, ноябрь.
0: Мы октябрьские.
1: Ага, октябрьские. Начало? Начало?
0: Середина.
1: Весы. Весы. Я не знаю, каким образом вот этот контент, да, вот начитаешься, насмотришься, и все, и сразу начинаешь задавать вопросы. А вы кто по знаку зодиака?
2: Ну, а мы, кстати, Русское радио Кипр тоже там недалеко от вас. У нас 1 октября.
1: 1 октября что?
2: День рождения.
1: Нет, у нас 1 февраля.
2: Февраля – это русская волна, да. А русское радио Кипр – 1 октября.
1: Вот, видите,
0: то есть
1: как...
0: вы тоже весы?
2: Да.
1: Ну, мы официально начали франшизу, да, сюда привезли на остров вещать с 2020 года. Так что будем отмечать конкретно начало вещания русского радио. Uh-huh. Так что мы тоже в этом плане водолейские весы. Вот это я понимаю замес.
0: Отличный симбиоз, да?
1: Да. Мы вернемся еще через пару мгновений. У нас много полезной информации. И, конечно же, хотим, чтобы наши беседы тоже, в том числе, с утра пораньше мотивировали вас на добро.
3: В гостях у перцев. Реклама на русском.
4: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
3: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
5: Главный экономический закон Кипра. Чем ближе к морю, тем дороже апельсины.
6: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: гостях у перцев.
1: Ребят, это снова мы. Сегодня творим добро. И да, ближайшее мероприятие, тот самый день, который я бы даже посоветовала обвести красным в календаре, 5 сентября. Приглашаем всех на Кола, Кола Маркет, потому что Together Forever будет там в Международный день благотворительности проводить мастер-классы. И все пожертвования, Катерина нам уже рассказала, это 20 евро за в каждый мастер-класс, уйдут адресно. Кому помогаете, Катя, в этот раз?
2: А в субботу все активности, которые мы будем проводить, они будут в поддержку сбора Никиты у реки.
1: Так.
2: А Никита, у него довольно сложная форма эпилепсии, она фармакорезистентная, то есть не помогают никакие препараты, которые уже испробовали огромное количество версий родители, пытаясь помочь ребенку. И семья у них довольно малообеспеченная. Мама с ребенком регулярно сам, потому что в любой момент может случиться приступ. Ну и, собственно, да, чтобы ребенок не пострадал, она ходит с ним даже в детский сад. В то время как папа уехал вообще на заработки, дальнобойщиком работает.
1: Ну, там и ситуация такая.
2: Да, да, да. И та помощь, которую фонд взял на себя, это лишь половина стоимости операции. Другую половину своими силами они смогли сами собрать, и сейчас понемногу собирают еще на личные расходы, то есть на перелеты и на проживание.
1: Да.
2: Поэтому, если говорить про сумму, которая нам осталась, она все еще остается довольно большой, это около 16 тысяч евро.
1: Да.
2: А чуть больше 15 мы уже собрали.
1: Да.
2: И, соответственно, чем больше людей присоединиться к нашим активностям в субботу, тем больше помощи мы соберем для Никиты, и тем ближе он станет к возможности пройти своевременное лечение у Антонио Русси в клинике Технон в Испании.
1: В Испании.
2: Да.
1: Угу. А если у кого-то не получается физически присутствовать, есть ли какие-либо пожертвования, не знаю, на каждый день ли можно это совершать, или месячные, в общем, чуть больше деталей, подробностей?
2: Вообще, вы знаете, чтобы оставить пожертвование, статистически человек должен почувствовать эмоцию, да, желание, что, не знаю, либо ему очень жалко стало ребенка, либо наоборот, он в таком хорошем настроении, что своей радостью хочет поделиться и сделать доброе дело. Вот чаще всего именно так происходит. И, к сожалению, с одной стороны, это очень здорово, что вообще люди имеют подобные эмоции, хотят делиться добром и помогают, а с другой стороны, это всегда очень уязвимая история для благотворительного фонда, потому что, представьте, если мы всегда будем зависеть только вот от эмоций людей,
1: как нам вообще
2: понимать, сколько мы сможем собрать средств? Поэтому, если вы хотите обрести самую добрую статью расходов за месяц, она может быть 5 евро, может быть, 50 или 100, а может быть, и больше.
1: Да.
2: Ежемесячные пожертвования у нас и в больших размерах тоже есть. И вот если эта сумма будет согревать вас, и вы будете знать наверняка, что она поможет еще и подопечным фонда, напомню, что вся она в полном объеме будет только на лечение ребенка направлена, то можно подписаться у нас на сайте на ежемесячные пожертвования. Более того, это сделать ровно так же просто, как и оставить пожертвование. Просто у нас там одна кнопка, обозначающая ежемесячное пожертвование, а другая – разовое.
3: Да. Угу.
2: И все. Это будет работать, как любая ваша подписка.
1: Да-да-да.
2: Не знаю, на Spotify, на что-нибудь.
1: На Netflix.
2: Не буду никого рекламировать. Ну и, собственно, если вы захотите отписаться, вы ровно так же элементарно это делаете, как и со всеми другими приложениями. Либо напишите нам, если переживаете, что не сработает. Мы за одну минуту это действие сделаем и отпишем. Но лучше не отписываться. Пусть всегда добро множится. И вы будете знать, что вам не нужно даже вот в момент, когда вы захотите сделать пожертвование, это может уже дополнительное.
1: Да.
2: А так вы всегда. Угу. Как, вот знаете, для нас очень большая миссия также не только показывать людям, как просто делать добрые дела. Это ведь действительно очень просто.
1: Да.
2: Но еще и делать их регулярно.
1: Да.
2: Ну, то есть, чтобы это было ровно так же, как зубы утром почистить вечером.
1: Угу.
2: Ну, то есть, вот это должно быть нормой.
1: Да.
2: Это не должно быть чем-то особенным. Вот я помогаю.
1: Да,
2: нет,
1: да.
2: Это здорово, мы все помогаем.
1: Да.
2: И, собственно, чем больше людей помогает, тем меньше те, кто нуждается в этой помощи.
1: Это правда.
2: Потому что помощи много становится.
1: Катя, да. А я вот подумала, что мы уже несколько раз с вами ведь проживали эфирную жизнь и впервые рассказали про ежемесячную подписку, которая позволяет делать
3: добро. Да, вообще, добро. Что есть такая подписка.
1: Да, да, да, да, да. И это здорово. Наконец-то мы перестали, да, скрывать те самые важные детали и подробности. Абсолютно откликается философия. Это великолепно творить и множить доброту. Не надо это возвращать. Возводить во что-то эдакое, ну, с благодарностью, конечно, но это должно быть вот той самой хорошей привычкой.
2: Ну, вот я вам даже пример просто приведу. Он да. буквально недавно у нас на днях в фонде случился. А у нас, что тоже является большой гордостью вообще для фонда, когда-то не было никаких подписок.
1: Да.
2: Потом со временем люди стали потихонечку подписываться. Угу. Потом мы с вами пережили все то, что мы знаем, что да. пережили, продолжаем переживать. Собственно, да. это тоже сказалось сильно
1: да.
2: и на подписках в том числе.
1: Да.
2: И вот сейчас то ли потому, что фонд становится старше, да, то есть он уже к своей десятке приблизился,
1: да.
2: То ли потому, что уже очень много сделал фонд, и очень много людей действительно... Если когда-то относились с недоверием, то теперь знают, о чем мы, что мы.
1: Ну, имели
2: мы.
1: Право, да?
3: Да.
2: Конечно,
3: да,
2: абсолютно. Да, да. Здесь
1: а
2: вообще...
1: сейчас...
2: Да, и сейчас мы чувствуем, как вот этих ежемесячных пожертвований
1: да.
2: становится больше. Это уже те суммы, которые действительно могут помогать нам реагировать на срочные запросы,
1: да.
2: срочную помощь. И вот есть девочка Азалия Алымбаева, у нее очень сложный диагноз, с которым борются сейчас родители. Они в целом... довольно долго с ним боролись. Она проходила процедуры в клинике Хале в Германии, и они ей помогали держать состояние под контролем, и она чувствовала себя хорошо.
1: Да.
2: У нее венозная мальформация, то есть в любой момент может кровотечение сильное пойти.
1: А-а-а.
2: И вот случилось так, что она приехала на процедуру очередную. В ходе этой процедуры началось кровотечение. Повезло, что врач... который с ней работал, это тот, который уже знал ее
1: да.
2: особенности, где это все могло случиться. Он это кровотечение остановил, но, к сожалению, мозг недополучал кислород в течение нескольких минут, что, естественно, имело огромные последствия. И родители, оказавшись за рубежом, не знали вообще, как улететь, то есть чтобы ребенка лечить, восстанавливать, там нужна была срочная реабилитация. И... санавиация, она очень дорогая,
1: да.
2: то есть это огромные суммы, и они были вынуждены оставаться в клинике, пока она хотя бы чуть-чуть не станет приходить в себя.
1: Mm-hmm.
2: Потом ей, возможно, было провести пассивную реабилитацию вместо активной, на активной
1: да.
2: она еще не готова была даже, то есть просто хоть как-то разрабатывать
1: да.
2: ее конечности. И в ходе этой реабилитации опять кровотечение произошло. И они вынуждены были на 3 дня в другую клинику ехать, где-то все остановили, и потом
1: да.
2: уже вернуться к реабилитации. Реабилитация помогла ей встать более-менее подвижнее.
1: По физике, да.
2: Да,
1: угу.
2: что позволило обычным самолетам отправиться домой, уже
1: да.
2: продолжить реабилитацию. Но у них образовался долг в 1838 евро.
1: Угу.
2: И вот сейчас родители всеми силами собирают на продолжение реабилитации. Есть уже улучшение, ребенку становится лучше. И тут им приходит письмо с напоминанием о том, что
1: да.
2: у них вообще-то да, долг.
3: Вы должны.
2: Ну и вот мы получили эту заявку, было 26 число. В письме указано до 28 августа
1: да.
2: оплатить.
1: Благодаря
2: ну, подпискам. 2 дня. Ну, то есть где?
1: Да,
2: ну,
1: да,
2: безусловно,
1: да.
2: мы можем пойти каждому спрашивать
3: угу.
2: и что-то собрать вот в таком прям суперсрочном порядке. Ну и мы просто благодаря ежемесячным пожертвованиям имели такую возможность, чтобы оплатить вот так вот срочно. Потому что до 28-го, это значит, что 26-го, точнее, 26-го мы получили запрос, а 27-го утром уже надо отправить.
1: Да-да-да.
2: Вот.
1: Но слава богу, что и сумма небольшая.
2: Да, и сумма...
3: Ну, и все получилось.
2: Но мы, к сожалению, вот если бы это была огромная сумма,
1: да,
2: вынуждены были бы...
1: Да.
2: да, скорее всего, отказать. Поэтому, а тут мы откликнулись, поэтому каждый, кто подписан на ежемесячную помощь Together Forever, огромное вам спасибо. Вот такие срочные добрые дела происходят благодаря вам.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Atre Music представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atre Music. Спектакль, после которого хочется жить.
3: Я принимал ее такой, какая она есть. Плюс успокоительная.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: В гостях у перцев.
5: Друзья, ну вот и все, собственно говоря. Посмотрите, как удивительно здорово пролетел час, да?
6: Но сколько добра мы, да, мы озвучили за этот час.
5: Особенно подписка на добро. Вот что мне понравилось сегодня. Друзья, я напоминаю, что прекрасная Екатерина Баландина, директор детского благотворительного фонда Together Forever. Кстати, подписывайтесь Together Forever Foundation в Инстаграме для того, чтобы, во-первых, обращать внимание, когда у фонда будет очередная активность. Помним, что каждая из них приносит целенаправленную помощь конкретному ребенку в полном объеме. Ну, а вот для тех, кто поколение digital или, скажем так, не может подстроить свой график под активности либо мероприятия, то, конечно же, заходите, пожалуйста, на сайт. Сегодня вы услышали о такой прекрасной возможности оформить подписку на добро на ежемесячной основе. Здорово, я вот ничего не пропустила. 5-го, да, собственно говоря, осталось еще разочек пригласить. Да.
6: Во сколько, кстати, можно уже приходить будет?
7: С 4 до 8 вечера.
5: Угу. Кола Маркет.
7: У нас будут проводиться мастер-классы.
5: Да. Лимассол.
7: И по поводу подписки на пожертвования, опять же, не забывайте, что...
5: Мне нравится больше подписка на добро. Давайте сделаем ребрендинг.
7: Это самая добрая подписка, это действительно так. Ее можно осуществить по активной ссылке в шапке в профиле у нас в Инстаграме, либо на сайте togetherforever.fund. И, конечно, в любой момент, даже если вдруг вы не подписаны, а захотите сделать доброе дело, там же у нас на сайте можно оставить пожертвование, поддержать один из сборов деток, либо вообще оставить пожертвование, и мы его самостоятельно поделим поровну между детками, которые нуждаются в помощи. И вы знаете, вот за эти 10 лет, мне кажется, не было ни одного маленького доброго дела. И я сейчас говорю не только про финансовую помощь. На самом деле ведь ее гораздо больше видов. Финансовая – это просто та, которая напрямую ребенку вот уже помогает. Но есть еще и много другой, которая является вспомогательной. То есть, например, люди наши, бесценные люди, каждого нашего волонтера. Крепко обнимаю, если меня сейчас слышат. Люди, благодаря которым все организационные моменты в подготовке к нашим вот благотворительным мероприятиям, в процессе наших мероприятий, которые вот помогают нам все это реализовывать и делать действительно на высоком уровне все наши ивенты, кто у нас был, точно подтвердят, что именно так это и есть. Вот им всем огромное спасибо. Без вас это все было бы невозможным. Также люди, которые помогают нам интеллектуально, подключаются к работе фонда, проводят вместе с нами коллаборационные мероприятия. Это у нас были лектории с Женей Барковой. Женя, если ты меня слышишь, огромное спасибо. Это просто мероприятие, которое навсегда остается в сердце. И ты помнишь, кому вообще даже помощь сейчас осуществлялась из детишек благодаря этим ивентам. И ты знаешь помощью этих деток, которым стало значительно лучше после лечения, которое состоялось, опять же, благодаря нашим общим усилиям и собранным своевременно средствам. Так вот, также, кроме интеллектуальной помощи физической, да, буквально там руками, и помощи финансовой, есть еще информационная. Друзья, фондов, ну, их на самом деле очень много. Да. Более того, мы тоже дружим между собой. То есть мы точно не те, кто будет друг с другом конкурировать. Наоборот, если вот наш фонд не может помочь, но я знаю другой фонд, который сможет, я обязательно порекомендую туда обратиться. И также обратная связь от других фондов у нас происходит. Так о нас узнают подопечные. Но это мы им помогаем о нас узнавать, но это и вы можете сделать. Вы не поверите, сколько силы в одном репосте, в одном единственном репосте публикации, которую мы вас просим, которую мы вас просим поделиться у себя в Инстаграме. Да, вам может казаться, что у вас очень мало подписчиков, это никто не увидит, это кажется бесполезным. Неправда. Может быть, среди них именно тот, кто сейчас ищет такой фонд.
5: Да.
7: Или кто может порекомендовать своим друзьям такой фонд. Возможно, разные абсолютно случаи бывают. Более того, может быть, человек, который настолько проникнется историей ребенка, что скажет: я хочу помочь прямо сейчас. Придет и поможет.
5: Да.
7: Поэтому, если вы поддерживаете какую-либо благотворительную организацию, если вы участвуете в помощи, обязательно об этом, первое, рассказывайте своим друзьям. Возможно, кто-то тоже захочет к вам присоединиться и тоже помогать таким же образом. А второе, не скупитесь на эти репосты. Кто-то следит за красивой картинкой, поверьте, эти картинки всегда смотрятся очень красиво. Красивее, возможно, и других каких-то, других картинок.
5: Других картинок. Кать, спасибо большое. Все услышали, все приняли. И запускаем ту самую добрую весточку по всему острову благодаря нашим FM-волнам. Вам спасибо большое за время. Друзья, мы вернемся к вам завтра. Далее в программе Костя Столяров. А дальше днем Яна Соболева, днем обо всем, а вечером Гоша Романов. Слушайте наше новое вечернее шоу. А на этом, Кать, у нас такая добрая традиция есть. Мы говорим всем и каждому:
8: Калимерушка!
9: Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
10: На Кипре 10 часов.
11: Спонсор часа – Пунин Групп.
12: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
9: Новости на русском.
13: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске: партия DC не поддержит президента. Спасенную при крушении парома девочку с российским гражданством отправили в Турцию. Переводы по номеру телефона уже в следующем году. Теперь подробнее. Партия DC не станет поддерживать действующего президента Никоса Христодулидиса на выборах 2028 года. Об этом заявила лидер партии и спикер кипрского парламента Анита Димитриу. По ее словам, DC находится в оппозиции и выдвинет собственного кандидата. Среди возможных претендентов она назвала себя, Авера Фаниафиту и Георгиоса Памбаридиса. Сам Христодулидис решение о втором сроке примет к середине следующего года. Подробности на сайте Лента Кипра. 8-летнюю Милу Остджан, спасенную при крушении парома Филуджет у берегов Кирении, вывезли к родственникам по отцовской линии в Турцию. У девочки российский паспорт, ее родители числятся в списке пропавших без вести. Мать – 36-летняя учительница английского из Тольятти. Она работала в одной из частных школ Анкары. Затонувшему катамарану было 25 лет. Он уже тонул в 2003-м. Годным к перевозке пассажиров его признали всего за пару месяцев до катастрофы. На Кипре готовят межбанковский сервис, который позволит переводить деньги по одному номеру мобильного телефона без IBAN. Запуск запланирован на первый квартал следующего года. Систему строят по образцу греческой Iris. Уже в этом месяце представители компании JCC начнут переговоры с Ассоциацией банков Кипра. Будут обсуждаться вопросы безопасности, а также проверка получателя и лимиты на переводы. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове жарко и преимущественно солнечно. Осадков не ожидается. Скорость ветра колеблется от 3 до 8 метров в секунду. Максимальная дневная температура на побережье страны сегодня поднимется до отметки плюс 33 градуса. В Никосии ожидается плюс 38, в Тродосе плюс 27. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Есть мнение, что после пяти вечера человеку нужно три вещи. Выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
0: в новом сезоне на 99FM.
2: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин

0: Город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Если у вашей жены болит голова, попробуйте приложить ей ко лбу новые итальянские сапоги.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Новая песня на русском.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Нужно баловать только тех, кто этого действительно достоин. Например, себя.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Затонувший у берегов Кирении паром найден на глубине 550 метров. Школам не хватает секретарей. Доходы от кипрского туризма просели на 11%. Теперь подробнее. Затонувший у побережья Кирении паром «Филоджет» обнаружен на глубине 550 метров. Судно нашел экипаж турецкого исследовательского корабля. К месту обнаружения подошло второе судно, оборудование которого может работать на глубинах до 3 километров. Главная задача – поднять бортовой самописец. По последней сверке из 267 человек на борту спасены 239, 8 погибли, 20 числятся пропавшими без вести. Подробности на сайте «Лента Кипра». Школам острова к началу учебного года не хватает секретарей. Об этом заявил глава профсоюза ОЭЛМЕХ Константинус Константину. Учителя вернулись к работе 1 сентября. Ученики средних школ придут 7-го, начальных – 14-го. Профсоюз требует закрыть все вакансии до 7 сентября и найти, наконец, постоянное решение. Доходы Кипра от туризма за первое полугодие упали на 11,4% до 1 миллиарда 221 миллиона евро. Турпоток сократился на 10%. Июньские показатели при этом составили 423 миллиона евро, столько же, сколько год назад. При этом отмечается, что туристы стали тратить на 2% больше. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. На острове жарко и преимущественно солнечно, осадков не ожидается. Скорость ветра колеблется от 3 до 8 метров в секунду. Максимальная дневная температура на побережье страны сегодня поднимется до отметки плюс 33 градуса, в Никосии ожидается плюс 38, в Тродосе плюс 27. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Атри Мьюзик представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундэбаут Катополимедия.
3: Звоните по телефону 99 844 811.
2: Сайт мужначас.cy.
4: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
5: Сперва она сказала, что купила это кружевное белье специально для меня. А потом, видите ли, обиделась, когда я его надел.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
0: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Если у вашей жены болит голова, попробуйте приложить ей ко лбу новые итальянские сапоги.
3: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pafilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и Cyprus Airways.
0: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Cyprus. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
2: Время все расставит по своим местам. Коротко о моем стиле уборки.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марина Лимассола, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
4: buysellcypress.com. Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо, 5-й дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
5: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт.

0: русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: День добрый, господа, день добрый, дамы, всех приветствую. И от имени русского радио Кипр пожелаю каждому словить ту самую волну, которая приведет вас туда, где та самая точка Б, к которой вы стремитесь, ставя цели прямо с утра, а кто-то еще и заранее с вечера. Сегодняшний день пронизан просто, мне кажется, только одним предвкушением. Традиции имеют свойство уходить в слои подсознания и крепко соединяться с эмоциями. Я намекаю, господин Шафутинский пока за кулисами будней, но уже готовится его выход на сцену завтра. Но наши чаты уже сегодня в режиме стендбай принимать увесистую порцию мемов. Последние приведут, конечно же, к улыбкам и смеху. Ну а это ли не есть простая формула счастья? Это именно она. Давайте вместе будем волновать пространство. Здесь до 3 часов дня Яна Соболева. Бросайте свои приветы. Наш чат 499-105.7. Заявляйте об именинниках. Делитесь шутками, мыслями. Годно все. А самое главное, подпевайте любимым песням, исполнителям и пританцовывайте. Это всегда повышает уровень дофамина, а значит, продуктивность ваша тоже будет расти.

0: для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Вы наверняка уже знаете, что сегодня вашему знаку зодиака велено было делать с утра, потому что перцы обычно шепот звезд расшифровывают и в очень сжатом сухом остатке выдают вам суть. Ну а мы в обед можем простроить другую немножко линию и посмотреть на тенденции дня, потому что впереди еще встречи, договоренности, возможно, какие-то планы, а может быть и лежание на диване тоже можно. Вы счастливый человек, если можете себе это позволить в будний день в сентябре. Итак, сегодня энергия достижения целей. Вот таковой хэштег висит над 2 сентября. Что делаем? Действуем, переходим от планов к реализации, учимся, получаем новые знания. День очень препятствует всяческим коннектам по поводу получения каких-либо новых интересных тезисов в вашу головушку. Поэтому берите и пользуйтесь. Наслаждайтесь каждым мгновением, будьте благодарны. Ну а вечером обязательно эту благодарность оформите либо письменно, либо произнесите вслух. Отметьте обязательно, в чем вы были хороши. И помните, развитие сознания – главная цель жизни. Чего избегаем? Как обычно, те самые камни на пути к звездам. Азартные действия без анализа – путь к потерям. Пустая трата времени и внимания – это тоже слив энергии. И лень, и бездействие. Ну, конечно же, в целом можно приложить на каждый день, но нет, есть всегда нюансы, поэтому отслеживайте в это время, в 13.13, обычно мы и занимаемся такими настройками благодаря нумерологической практике, а также берем нашу свежую, новую осеннюю колоду карт, метафорических, ассоциативных. В данном случае очень важно подметить, что сейчас мы с вами не будем смотреть на картинку и тем самым доставать из себя чувства и эмоции, связанные с ассоциациями на эти самые образы. Сейчас мы будем с вами достраивать образы к тезису. И все это вы всегда можете найти у нас на страничке в Instagram russianradio.cy в сторис.
2: Карта для старта.
1: Просто чтобы напомнить себе о том, какая путеводная звезда давлеет над сегодняшним днем. И просто так карта не достается, а посему наше коллективное бессознательное наверняка как-то на это влияет. Итак, чтобы быть видимым, достаточно просто перестать прятаться. Вот такой сегодня у нас хэштег второй половины дня. И прежде чем вы пойдете на покой, ужинать и подводить итоги дня, у нас с вами впереди еще несколько часов. Вот важно себя настроить именно так. Не бойтесь сказать свое мнение, если таковое имеется. Воспримите другое тоже с уважением. И тогда вот в этой вербальной коммуникации, в этой классной взрослой коллаборации родится что-нибудь очень полезное и важное. И иногда это приводит к каким-то невероятным событиям, последствиям и открытиям. Вот именно об этом звонкий прямо сейчас. Делайте громче.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины Леди Эстетик. Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. Леди Эстетик. Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
2: Детей интересует вопрос, откуда все берется. А нас, взрослых, а куда девается-то?
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: обо всем. На русском радио Кипр.
1: Какое платье надеть, если возникает такой вопрос, независимо от повода, а еще лучше перед сбором на работу, если вы все-таки не из дома и не на удаленке, говорит о вашей витальности и о том, что вы испытываете по-прежнему интерес и к себе, к собственной персоне, и к миру, потому что украшательство – это признак позитивного мышления. Ну и давайте закрепим это все тем, что есть сегодня много поводов устроить себе небольшой праздник, тем более, что мы только-только входим в рабочий режим, и вот таким образом можно же себе добавить сразу плюсиков и сказать, что я молодец, я могу не только классно работать, особенно когда не хочется, но и отдыхать. Давайте глянем в календарь.
0: Держи повод.
1: Закупите сегодня кокосовой водичкой, потому что сегодня Всемирный день этого прекрасного плода с большого пальмового дерева, и можно будет таким образом еще и продлить себе лето. Смотрим на календарь, видим глобальный день поиска талантов и сразу задаемся вопросом, а считаем ли мы себя таковым человеком, который может что-то принести этому миру эдакого, достойного книги рекордов? И если такое есть, не молчите, сегодня самое время о себе заявить. День свободного ветра в крыльях напоминает о том, что мечтать не вредно, а вот как раз обратная история очень даже деструктивна. Поэтому сегодня можно не только помечтать, сегодня можно и примерить эти самые крылья, правда, визуализировать, что есть такая техника, вы летаете над землей и парите вот в этом состоянии, ощущаете себя там где-то над всем этим бренным миром, и там есть реализация уже вашего желания. Вы находите это облачко или, может быть, это лучик солнца, каждому свое, и забираете его себе, присваиваете, таким образом соединяетесь, и все у вас получается. Попробуйте, кстати, иногда это работает. И сегодня день очень красивого цветка, хризантемы. Мне хочется, чтобы сегодня практически у каждой девушки был свой букет. Ну, во-первых, хризантема – один из символов Японии, не просто так. Он считается таким цветком сакральным. А название связано с золотом, происходит, кстати, от греческого, буквально «золотой цветок». То, что мы считаем одним цветочком, на самом деле множество цветков. Поэтому даже если вы одну хризантему сегодня кому-нибудь презентуете, считайте это мини-букет. Ну и еще такой нюанс. Из некоторых хризантем получают природный инсектицид. А это значит, что вещество, которое поражает насекомых, может вот так красиво, завуалированно отгонять всяких мурашей. Наверняка вы столкнулись этим летом в очередной раз с тем, что муравьев много, да и всяких мелких живностей в доме. Ну а еще некоторые виды хризантем используют в азиатской кухне. Листики добавляют в блюда, цветы в чай и десерты. Но, внимание, не все декоративные хризантемы подходят для еды. Так что будьте осторожны при выборе. Ну и, конечно же, узнайте у того, кому собираетесь дарить, нет ли у него аллергии на этот цветок. Такое тоже бывает. Именины сегодня отмечают все, кто носит имена Максим, Иван, Александр, Владимир, Тимофей, Николай, Виктор, Степан, Федор и Лев. Но снова у нас мужская компания. И я думаю, что вот из такого списка уж точно можно найти в своем окружении носителя имени. Поэтому, если таковое имеется, сделайте ему сюрприз, отправьте смс с поздравлением вот сюда, на 49-105-7. А я все очень красиво подам. Человеку точно будет приятно.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от «Эверест». Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Ненавязчивее советского самообслуживания может быть только местный Сига-Сига-сервис.
3: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.
4: Новая песня.

0: Всем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Друзья мои, отличная новость приходит с просторов интернета, и нельзя, мне кажется, ее обойти стороной, потому что умилительно все это звучит, надо будет попробовать. И вот, казалось бы, только 68 лет назад, например, в Китае началось телевизионное вещание, а уже сегодня, еще века не прошло, мы можем оставить свой цифровой след о себе на сотни лет в цифровой капсуле времени вперед. Что это такое? На интерактивном глобусе предлагается поставить свою точку и написать о своих мыслях, мечтах, любимых книгах, песнях и всяких других воспоминаниях. Если вам это нравится, то идея в том, что через десятки или даже сотню лет кто-то сможет открыть вашу отметку и прочитать оставленное сообщение. Вы представляете, как можно во времени отложить связь между собой и своими потомками вот так вот в цифре? Ну, это же просто восторг! Можно выбрать свою страну, город, вплоть до улицы. Дом тут не указан, но достаточно будет и этого. Сервис полностью бесплатный, работает прямо в браузере, без установки и даже без рекламы. Поэтому давайте-ка дружно поизучаем и потом поделитесь обязательно, оставили ли вы таковую капсулу. А вообще, есть ли у вас опыт такой? Оставляли ли вы физическую? Знаете, еще лет, наверное, 10 назад был просто бум такой, когда все с этой капсулой носились и где-то как-то что-то проводили, какие-то даже флешмобы. А я тоже в таком участвовала. Надо, кстати, поинтересоваться, где это все. Есть ли у моих потомков шанс что-то откопать. Самое главное — запомнить, где это сделать, и оставить им еще где-то заметочку на полях, где потом искать. А то вот как я однажды хватилась поискать, а архива уже не существует, все снесено, да, и такое бывает. Поэтому, конечно же, пользуем все подобное для того, чтобы увековечить себя, и потом нашим последующим не пришлось раскапывать все это или даже не иметь такой возможности. Вот как классно нам с вами соединяться здесь на 99.FM. Узнавать новое, соединяться также с будущим, пометуя прошлое. Это же так круто. Прямо сейчас мы это и сделаем. Быстренько смотаемся с вами на музыкальной волне в прошлое к Бон Джови. It's my life. Здесь, мне кажется, нужно и подпеть, и подумать о том, а что вы отметите в письме своим потомкам.
0: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: о мире в одном радиоэфире.
1: С нашего СМС-портала летит большой-большой привет именинникам сегодняшнего дня, моим друзьям Максу и Ивану. Подпись Александр. Кстати, Александр, вам тоже от меня личный, потому что и у вас сегодня именины. Вот так друзья могут добавить чуть-чуть разнообразной такой, я бы сказала, радужной краски, потому что сразу настроение... Улыбку вызывает, да, и поднимается, и кажется, что ты в этом мире не один, а если это еще и коллеги, то можно сразу и подмигнуть, сказать: ребята, бро, я чувствую ваше плечо, мы вместе, мы со всем справимся. Вот именно так мы поддерживаем друг друга в команде, и я с удовольствием напомню вам, что теперь у нас есть еще и вечернее шоу, и есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно всего 3 вещи. Загибайте пальцы, выключить рабочие чаты, но это только после того, как закончился ваш рабочий день. Вкусно поужинать, но это must have, белков не забудьте побольше и клетчатки. И, конечно, включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Ловите вечерний вайб на 99FM с 5 вечера до 7 по будням. Лучшее решение после вашего продуктивного дня. Здесь будут и интересные рубрики, и забавные истории, минутка релакса, и драйвовые розыгрыши. Все, как мы любим. Вот будет секрет отличного времяпрепровождения по дороге домой для каждого, кто настроится на любимую волну. И мне приятно, что уже сегодня Гоша будет не один. Татьяна Ступак, наш большой друг и партнер радиостанции, придет, будет рассказывать о новом сезоне, о том, что происходит в ее творческой жизни. Поэтому включайте, поддерживайте смс-ками, пишите на 49-105-7. Я напомню, что и стол заказов теперь трижды в день открыт для вас. Утром, в обед и вечером. Конечно же, пользуйтесь этой возможностью передавать приветы именинникам. Что нужно? Написать заявку, обязательно указать имя и местный контактный номер телефона. Иногда ваши именинники, конечно же, заняты, и, может быть, в это время, когда мы звоним, не могут ответить. Но, тем не менее, даже такой небольшой сигнал извне о том, что о них помнят и хотят поздравить с помощью любимой радиостанции, уже будет делать их день необычным, и он точно уйдет в историю.
2: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Самые умные девочки на дискотеке высматривают мальчиков, которые совсем плохо танцуют.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Все будет хорошо.
5: И мы отвечаем за это утверждение и всегда, каждый день, 24 на 7, доказываем на деле. Ну, а сейчас нам еще с вами предстоит выбрать дизайн новых банкнот евро. Так утверждает мой коллега Константин Столяров. Давайте послушаем все подробности и детали, как это сделать, кому можно, а кому просто понаблюдать за процессом, сразу в следующем часе. А этот заканчивает Маша Ржев.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
5: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Все жители ЕС могут выбрать дизайн новых банкнот евро. На острове открыли 5 новых видов ос, один из них назвали в честь Афродиты. Симфонический оркестр Кипра сыграет музыку из видеоигр. Теперь подробнее. Европейский центральный банк предложил жителям Евросоюза выбрать, как будут выглядеть новые банкноты евро. На голосование две концепции. Первая – европейская культура. Портреты известных европейцев, среди которых Бетховен, Мария Каллас, Сервантес, Мария Кюри и Леонардо да Винчи. Вторая – реки и птицы. Путешествие от горных истоков к морю. Для каждого номинала своя птица и свой пейзаж. Проголосовать можно на сайте Евроцентробанка до 21 сентября. Окончательное решение примут к концу года. Это первое полное обновление евро почти за 25 лет. Менять старые купюры не придется. Ими по-прежнему можно будет расплачиваться. На Кипре описали 5 новых для науки видов ос. Они не встречаются больше нигде в мире. Возможно, их долго не замечали по причине крохотных размеров, путаясь с другими насекомыми. Длина всех ос новых видов не превышает 3 мм. Образцы собирали 2 года. Самый мелкий вид нашли в Яроскипу и назвали в честь Афродиты. Симфонический оркестр Кипра открывает новый сезон музыкой из видеоигр. Концерт пройдет 18 сентября на площади Элефтерия в Никосии. Сцену установят на фоне подсвеченных венецианских стен. В программе главные музыкальные темы из игр Super Mario, Sonic, Pokemon, Warcraft и не только. Исполнение будет сопровождать трансляция кадров из видеоигр на большом экране. Начало в 8 вечера, вход свободный. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе, держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.

Второй час на 99FM. С вами здесь Яна Соболева. Всех приветствую. Отличного вам настроения и, конечно же, новостей, которые могут вас удивить, улыбнуть. Ну, конечно же, ключевое – не расстроить. Хотя жизнь наша состоит из разных контрастов, поэтому будем ко всему относиться с принятием. А пока давайте переварим следующую новость. Клауд за 44 минуты разгадал шифр, который ученые не могли расколоть. 373 года. Модель, которая именуется длинным названием с программы 5.1, взялась за загадочную последовательность из 64 чисел, которая была оставлена еще в 17 веке. Томас Уркхарт оставил ее. Оказалось, что сами числа ничего не кодировали напрямую. Ну, правильно, умный был человек, не стал простым путем идти. Итак, каждая из них служила инструкцией, какое слово выбрать из соответствующего пожелания самого Уркхарта. Первые буквы найденных слов сложили следующее послание. Оказалось, все прозаично. «О, Боже, поддержи короля Карла II и сделай его верховным правителем этой земли». Так и хочется добавить, отменяем, нам сейчас этого всего не нужно, ибо есть один Карл, который присутствует в пространстве, но пусть он остается там, где и находится. Не надо правителем всей земли. Что ж, почти 4 века криптографии закрыли за один практически обеденный перерыв. Это, конечно, все улыбает, но скорее смех иногда нервный, потому что еще выдадут машины, как нас удивят, и грозит ли нам то самое восстание, которое зашифровано в сериях Терминатора. Что думаете? Пишите на 49-105-7 и вообще поделитесь, насколько и встроился в вашу жизнь, помогает ли, пользуются им ваши дети для учебы или развлечений. Пишите 49-105-7, соберем среднюю температуру по палате.

0: На русском радио «Людям о людях».
1: Друзья мои, уникальность нашего острова, его расположение, конечно же, повлияло на то, какой формат выбрала наша радиостанция, и в этом тоже наши УТП. Мы хоть и русское радио Кипр, но еще и смотрим туда, за океан, и берем самое лучшее для того, чтобы радовать вас. Давайте сегодня, кстати, посмотрим туда, на запад, и выделим нескольких человек очень талантливых. Киану Ривз и Сальма Хайек. Они родились в один день, 2 сентября. Разница, правда, всего 2 года. Он актер, музыкант, главный символ экранного спокойствия, а она актриса, режиссер, продюсер, открывшая новые возможности для латиноамериканских женщин в Голливуде. Разные маршруты, но одна дата и, конечно же, бесконечное обаяние и шарм. С днем рождения поздравим и Киану, и Сальму. Ну, а еще одна талантливая западная исполнительница Майли Сайрус, которую вы можете слышать и у нас на 99FM, открывает новую музыкальную главу. Уже в этом месяце выйдет ее 10-й студийный альбом «Юбилей». Певица несколько дней интриговала, ну, как закон жанра велит, поклонников загадочными анонсами. Ну, а теперь поделилась деталями релиза и личным посланием. Ну, примерно так звучит. Музыка захватывает нас, мы чувствуем ее, поем, иногда танцуем под нее, выпускаем эмоции и продолжаем жить. Она бывает сильной, уязвимой, нежной и мощной. Надеюсь, что и вы ждете релиза. Девушка талантливая, всегда умеет удивлять. И посмотрим, что она готовит к юбилею. Мы же всей командой празднуем весь этот год вместе с вами 20-летие. У нас свои круглые даты, медиагруппа «Русская волна». И вот осенняя версия «Гаджетомании» не за горами. Мы уже все-все подготавливаем. В следующем месяце обязательно сыграем. А пока просто следите за анонсами. Все будем порционно вам выдавать. Ну и, конечно же, в новом сезоне будут еще некоторые новинки. Во-первых, кипрская двадцатка, наш топ, под руководством Иры Аполлоновой будет выходить по пятницам с 16 до 17 часов. Конечно же, повтор в субботу останется в 10 утра, поэтому ничего не пропустите. И вечернее шоу будет прям сразу после. По дороге домой с Гошей Романовым пишите ему смс-ки. Сегодня у него гости Татьяна Ступак, не пропустите. Ну а еще стартует сразу 2 свежих проекта в рамках моего шоу «Днем обо всем». Во-первых, это «Территория отношений» с психотерапевтом Даниэлой Горавско. И завтра у нас презентация, поэтому обязательно в 13 часов включайте. По четвергам в это время мы будем с ней говорить на разные темы. Главное, что будем соединять вас с самими собой, другими людьми и, конечно же, этим миром. Но еще один проект в сентябре стартует также в обед «На чемоданах» с создателем портала Cyprus Discovery Михаилом Дубилетом. Мы будем под лупой рассматривать все самое интересное, что происходит у нас на острове, его историю, культурные места и прочие фишки. Слушайте, подпевайте, голосуйте, участвуйте в розыгрышах, конечно же, берите всю пользу, задавайте нам вопросы, участвуйте в дискуссиях, по полной используйте наш смс-чат 499-105-7. Мы вас очень любим и хотим, чтобы мы всегда держали руку на пульсе, чтобы все самое интересное, актуальное, свежее и, конечно же, будоражащее было здесь, на 99.
0: Реклама на русском.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
4: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
5: Чем старше я становлюсь, тем больше у меня увлечений, которые можно делать лежа.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева, о способах блестяще выглядеть в любые времена. Угревая сыпь акне – распространенная проблема, с которой сталкивается почти каждый подросток. Как правило, при выходе из пубертатного периода нормализуется гормональный фон и угри исчезают. Однако для некоторых людей проблема остается и в зрелом возрасте. Лазерная методика считается одним из наиболее эффективных современных способов устранения акне и их последствий. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает высокоэффективную процедуру «Clear Skin Plus» в сочетании с профессиональным карбоновым пилинг-комплексом. Сочетание импульсного света и всесезонной системы для глубокого очищения и омоложения кожи – прекрасная альтернатива инъекционным процедурам. Программа придает коже лица свежесть и отдохнувший вид, возвращает здоровое сияние, ускоряет микроциркуляцию, улучшает тканевое дыхание. Корректируются признаки фото- и хроностарения кожи, гиперкератоз и пигментация. Благодаря уникальным формулам выравнивается тон и рельеф кожи, придавая ей эластичность. О противопоказаниях и количестве процедур можно узнать на бесплатной консультации специалиста «Леди Эстетик». Запишитесь в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy. Сияние и лифтинг безопасно и без реабилитации.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

вами будет точно все в порядке, потому что уже завтра в обед, в «Днем обо всем» у нас стартует новый проект «Территория отношений» с психотерапевтом. Поэтому свои вопросы вы можете уже заранее отправлять на 49-105.7. Тема будет: как подготовить ребенка к школе или как уже совладать с текущими процессами его адаптации. Очень актуально, своевременно. Пишите. Ждем.

0: ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
1: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
2: Все на этом острове через фраппе.
3: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
4: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Вот какая классная работа все-таки у нас. Мы тут и потанцевать можем, и подпеть, и всегда держим руку на пульсе всех новостей, и еще и с вами общение. Да, мы друг друга не видим, но слышим и чувствуем. И это дорогого стоит. Пишите на 49-105-7, как проходит ваш день, у кого сегодня праздники, может быть, какие-то персональные. Подбрасывайте идеи, как раскрашивать свои будни. Ну а два очень известных бренда подкидывают нам новинки, которые облегчают жизнь. Давайте посмотрим. Значит, компактная стиралка с двумя барабанами. Это первый лот. Можно одновременно, можно отдельно стирать носки и нижнее белье. Мини-твин-тап вошер-драйер получила два независимых отсека по 2,5 кг каждый. Машинка умеет сушить вещи, управляется со смартфона, включает активную вентиляцию, если после стирки вы вдруг забыли достать одежду. Вся конструкция занимает всего 60 сантиметров в ширину, рассчитана на установку прямо на столешницу. Давайте поимеем в виду такой гаджет. Многим может пригодиться, особенно если вы живете в студии. Ну, не в нашей радио. Мы тут не живем, нам такая не нужна. Я сейчас подумала о том, как это может звучать по ту сторону приемника. Ну и еще зубная щетка за, как вам, $500 с камерой и встроенной системой для очистки промежутков между зубками. Специальный сенсор в насадке находит зазоры между зубами и направляет туда струю ополаскивателя под давлением. Конечно, по задумке такая система должна работать примерно как зубная нить, но кто знает, это нужно только пробовать. Встроенная камера, камера JET, может стримить происходящее прямо на смартфон. Можно в реальном времени наблюдать, насколько хорошо вы чистите зубы. Цена вопроса, конечно, кусается, ибо для чего такая скрупулезная работа, если все уже продумано и все гаджеты, существующие на сегодняшний день, вполне справляются с этими задачами. Тем не менее, кто любит новинки и вы заточены под хай-тек, вот эту всю современную историю, пожалуйста, пользуйтесь и расскажите потом, соответствует ли цена качеству и действительно ли так необходимо наблюдать под микроскопом, что там происходит.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Господа, я ликую. Завтра у нас премьера в 13:00, территория отношений. И это долгожданный моим сердцем, моей душой проект. Потому что мы с вами будем говорить о том, как оставаться в контакте с собой и миром через разные темы, которые будоражат нас всех и являются основными, ибо человеку нужен человек. И вот сейчас, в сентябре, очень актуально поговорить о том, что испытывают родители в преддверии целого года учебного своих чад, а также, если вы учитель, тоже послушайте, и если вы планируете только быть родителем когда-то, бог знает когда, тем не менее, вам пригодятся все эти знания, и я призываю всех незамедлительно подумать о том, что вас могло бы интересовать. Пишите нам в Instagram russianradio.cy свои вопросы. У нас там есть пост с анонсом, можно прям там, можно в личку. И, конечно же, на 49-105-7. И этот же номер пригодится вам еще и вечером. Мой коллега Гоша Романов сегодня ждет в гости Татьяну Ступак, пианистку, лауреата международных конкурсов, рекордсменку Гиннесса. Будут обсуждать день открытых дверей, музыкальное образование на Кипре, а также обсудить творческие планы. Присоединяйтесь, и свои вопросы тоже всегда можно закинуть. Получайте удовольствие здесь, на 99 FM. Мы всегда рядом, мы всегда с вами.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Есть мнение, что после пяти вечера человеку нужно три вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7 в новом сезоне на 99FM.
1: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин

0: Город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: От одной конфетки ничего не будет. Съем 100.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

Каждый день вы удостовериться можете в том, что этот тезис действительно работает. Включайте 99 FM с утра и не выключайте до вечера, и тогда точно будет всем счастье. Яна Соболева, прощаюсь с вами до завтра. Приходите, как всегда, будет интересно и обо всем.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о том, как еда влияет на качество жизни. Нутрициология рекомендует каждый прием пищи составлять не только с точки зрения баланса и калорийности, но и с упором на вкус и цвет. Еда на тарелке должна быть цветовым колесом, причем 50% порции желательно создать из зелени и свежих овощей. Так на блюде единовременно могут составлять полезную гармонию. Разных оттенков листья зелени, красный лук, рыжая морковка, фиолетовый баклажан. Но и этот критерий не финальный. В еде обязательно присутствие горьковатого привкуса. Редиса, рукколы, листьев одуванчика, легких приправ. Если самому подобные художества трижды в день ваять некогда, а запрос на полноценное питание имеется, то добро пожаловать в безупречный сервис доставки здоровой еды Milt's Food. Несколько пакетов на выбор по калорийности и составу. Для мясоедов и веганов. Тейк-эвэй и доставка. Безвредные десерты для сладкоежек. Подписывайтесь в Instagram, наслаждайтесь жизнью и помните, в жизни всегда есть место выбору.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
7: Любая посуда может быть одноразовой, если вы достаточно богаты.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Русская.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
0: в новом сезоне на 99FM.
2: Atre Music представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер – многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atre Music. Спектакль, после которого хочется жить.
3: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
4: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске ЕЦБ идет к новому повышению ставки. У кого Греко начали подъем затонувших в шторм катеров. Тендер на новую гимназию в Пафосе объявят в ноябре. Далее подробности. Европейский центральный банк, скорее всего, снова поднимет ставки на заседании 10 сентября. На это указал глава Бундесбанка и член управляющего совета ЕЦБ Йоахим Нагель. По его словам, рынки закладывают вероятность такого шага выше 95% и в целом хорошо понимают, как поступит регулятор. При этом дальше сентября немецкий банкир прогнозов давать не стал, сославшись на возросшую неопределенность. Сегодня, 2 ноября, начался подъем обломков катеров «Петсас-1» и «Перла Бьянка», затонувших у Каво Греко в субботний шторм. Часть залива между АИ «Анаргири» и «Коносом» закрыта. Операция поручена специализированной частной компании, которую наняло Министерство судоходства Кипра. Оба судна разбились о скалы в субботу, когда на востоке острова произошел сильный шторм. Бедствие потерпели 3 катера, 2 из них выбросило на камни. Тендер на строительство новой гимназии Николаидио в Пафосе объявят в ноябре этого года. Об этом сообщила министр образования Фина Михаилиду на заседании профильного парламентского комитета. В том же месяце запустят процедуру по расширению 7-й начальной школы Пафоса. Ее сочли необходимой из-за возросшей нагрузки на учебные заведения. Еще 2 проекта касаются лабораторий. Новые кабинеты оборудуют в лицее и технической школе Айос Хараламбос. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях. В сетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 16. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 34 градусов, а в горах плюс 27. На этом пока все. Александр Данилов.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия.
3: Звоните по телефону 99-844-811.
2: Сайт mushnachas.cy.
4: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
5: Не, ну я, конечно, могу показать всем, что я мужчина, но здесь как-то неудобно.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Новая песня на русском.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин обуви.

0: Старый город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила, я предупреждала».
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске в ЕС проверили детские велокресла. Олимпийский бассейн Лимассола закрыт после субботнего ливня. На Кипре платят до 470 евро за замену старого кондиционера. Далее подробности. Больше двух третей детских велокресел, закупленных для проверки в странах Евросоюза, не отвечают требованиям безопасности. Из 25 протестированных образцов инспекторы забраковали 68%. Об этом накануне сообщили организаторы компании CASP, программы скоординированных действий по безопасности продукции. Кресла покупали и в интернете, и в обычных магазинах 9 стран. Тестировали передние и задние модели для детей весом до 15 килограммов. Олимпийский бассейн в Лимассоле не работает с 29 августа. Субботний ливень затопил помещение машинного отделения, а чаша бассейна потеряла значительную часть воды. За эксплуатацию объекта отвечает кипрская спортивная организация. Там выясняют, была ли у случившегося другая причина, помимо непогоды. Сроки ремонта пока не назывались. Когда повреждения устранят и бассейн снова откроется, неизвестно. Заменить старый кондиционер на энергоэффективный на Кипре можно по госпрограмме. Власти платят от 170 до 470 евро за блок. Деньги выделяет программа ЕАС Плюс с общим бюджетом 5,5 миллионов евро. Но выплата положена не всем и только при строгой последовательности действий. Сначала заявка, потом покупка. Программу ведет сбытовое подразделение Управления электроэнергетики Кипра. Заявки принимают до 30 сентября 2028 или до исчерпания средств. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 16. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 34 градусов, а в горах плюс 27. На этом пока все. Александр Данилов.

0: по дороге домой на русском радио Кипр.
1: Добрый вечер, Кипр! Все, что не успели сегодня, можно совершенно спокойно перенести на завтра. На все, что успели, заслуживает хотя бы небольшой такой внутренней грамоты. У микрофона Гоша Романов, и это по дороге домой, ведь именно по этой дороге вечером особенно хорошо замечать самые обыкновенные, простые вещи. Что впереди нет рабочих созвонов, например, или можно включить музыку погромче и хотя бы на пару минут или часов перестать думать о списке дел. Уже добавили в завтрашний плейлист Михаила Шафутинского? А? Я думаю, что завтра все стриминговые площадки для музыки лягут. Ведь, кажется, каждый из вас ринется включать «Я календарь переверну». И мы с вами будем переворачивать, ну, или собирать этот вечерний пазл из музыки, из интересных историй, новостей, ваших сообщений. Конечно, они всегда приветствуются. И гостей, которые к нам придут сегодня. И, кстати, во втором части ко мне присоединится Татьяна Ступак, пианистка, основатель музыкальной школы на Кипре и человек, который однажды сыграл на фортепиано на вершине Эльбруса. Но это, конечно, все потом. Так что сегодня не просто едем домой, а еще и немного поднимаемся над уровнем моря. Как минимум в настроении. Ну а если хотите поднять его своим близким, и у вас есть для этого повод, например, день рождения, 4 девятки, 105,7. Отправная точка для улыбки тех, кого вы любите. Ну что, поехали домой.

0: Понять и простить.
1: Эх, знаете, что заметил? Я вот как учитель для детей постоянно экспериментирую с подходом к ученикам. И надо сказать, тут бы диссертации писать на тему зумеров и альф. Что я вот к чему? Давайте разбираться, кто же такие альфы и зумеры. Это, конечно, не инопланетяне из сериала, которые многие полюбили, да? Вот этот альф — это тинейджеры, которые родились где-то с 2010 года, примерно. Для них планшет или телефон, как для нас в детстве это мяч или книжка, но вот просто часть жизни. Без этого как будто чего-то не хватает. Они с экранами на «ты» чуть ли не с пеленок, а зумеры, следовательно, позднее поколение. Но не только у людей, тесно связанных с медиа, есть еще и клиповое мышление. Оно перебралось и к двум поколениям. Это зумеры и альфы. Они не любят длинных историй вообще от слова совсем. Им подавай короткие видео, ролики, где все разжевывают. Одно посмотрели, другое свайпнули, и так по кругу. Из-за этого иногда кажется, что они ни на чем не могут сосредоточиться. Но на самом деле они просто привыкли к совершенно другому ритму. Что же касается финансовой стороны Луны, вы не поверите, но реально куча родителей покупает то, что ребенок увидел в ролике, и начинает выпрашивать: ну купи, пожалуйста, пожалуйста, все смотрят на меня, я вот хочу вот эту штуку. И вовсе это не капризы, это статистика говорит, что дети реально двигают семейные траты. Им сложно понять, это реклама, это прикол или правда. Мозг не до конца созрел для этого, чтобы все это раскладывать по полочкам. Они привыкли, что ответ на любой вопрос есть в телефоне. И получается, что сами думать и искать, это уже не для них, уже не очень-то и хочется. Но, как всегда, есть сладкое «но», мы его все любим. Есть и крутые фишки, которым мы могли бы даже поучиться. Эти дети сходу разбираются в технологиях. Для них вот эта вот ИИшка — это не магия. Это инструмент, которым они активно пользуются. Растет этакое, знаете, поколение темщиков, можно обозвать это так, которые уже в юном возрасте мечтают не просто работать, а делать свое дело. Ну, например, вести блоги там или игру сделать какую-то. Кстати, геймдев продвигается все выше и выше, дальше и дальше. И это прикольно, у них нет страха перед новыми дорогами. Так как же их понять, спросите меня? Ну, если вы с ним пересекаетесь, как родитель, как дядя, тетя или как учитель, говорите коротко и по делу. Вместо длинного объяснения один яркий пример или можете даже мем вставить, они вам только спасибо скажут. Дайте им роль эксперта, попросите показать, как и работает какая-нибудь фишка, там в игре, например, или в приложении. Для них это кайф. Быть старшим по технологиям, а заодно и понять, чем они живут. Вообще, вся эта шумиха про поколение — это классика. Каждое поколение когда-то ворчало. Вот в наше время зумеры, естественно, другие. Да, безусловно. Но это не значит, что они хуже. Просто мир другой, и они под него заточены. Но с ними ты уже не расскажешь анекдот про Петьку. Им только 6-7 подавай.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
7: Для взрослых настольных игр требуется только стол.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
9: Новая песня на русском.

0: Лунный кот.
1: Есть на Кипре места, возле которых можно прожить несколько лет и даже не знать, что буквально рядом лежит кусочек доисторического мира. Я вот на досуге прогуливался около Молоса, увидел таких бодрых старичков, они играли партию в шахматы. А я это дело люблю, надо вам сказать, и решил за партию узнать какие-то секреты острова. Вот и они со мной поделились им, а я уже делюсь ими с вами. Про Тарас. Море, рестораны, отели, да, все это знакомо. А теперь представьте, что неподалеку есть пещера, которая хранит следы человеческого присутствия примерно 12 тысяч лет назад. Называется она пещера Циклопа. Да, и название, конечно, сразу просит какую-нибудь, знаете, такую красивую древнегреческую историю. Но самое интересное здесь даже не легенда. Археологи нашли в районе пещеры каменное орудие, которое свидетельствует о том, что люди использовали это место еще в глубокой древности. А теперь самое кипрское во всей история — это то, что среди находок пород здесь встречаются останки карликовых бегемотов. Представьте себе, на Кипре когда-то жили бегемоты, только выглядели они совершенно иначе, чем современные. Это был такой островной карликовый вид, результат того, что животным на островах часто приходится адаптироваться к ограниченным ресурсам и постепенно уменьшаться в размерах. Ну и вот получается довольно такая странная картина. Ты идешь по знакомому месту, вокруг привычный курорт, а под ногами такая территория, где тысячи лет назад люди жили рядом с животными, которых современный Кипр, я думаю, давно уже забыл. Причем история востока острова вообще намного древнее, чем кажется, потому что в 25-м году именно здесь же открыли для посещения один археологический объект поселения эпохи неолита. Там вот обнаружили остатки примерно 40 домов, каменные полы и даже элементы оборонительной стены. Вот поселению несколько тысяч лет. Пожалуй, одна из таких самых особенностей восточного Кипра. Здесь можно ехать на пляж, остановиться, купить мороженку себе и свернуть не туда, и внезапно оказаться рядом с такой историей. Историей, блоком огромным, которая раньше большинства цивилизаций, о которых мы читали с вами в школе. Так что в следующий раз, когда будете именно в этом районе, можно смотреть чуть-чуть внимательно, потому что Кипр иногда прячет самое интересное. Буквально в нескольких метрах от места, которое все считают давно уже изученным.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на «Пофилия.com».
1: Есть повод для праздника?
2: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
1: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
2: А если хочется чего-то особенного?
1: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
2: Звучит красиво.
1: Празднично.
3: Незабываемо.
1: Той конфекшенере by Пунин в Лимассол Дель Мар.
2: Подробности на toyconfectionery.com.
4: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке «Пофилия Групп», «Минтис Резорт», журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и «Сайпрус Эрвейс».
5: Отличить местного от прежнего? Легко. Ноябрь. Местный в пуховике, турист в плавках.
6: Διафημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 25.

0: Как закалялся стайл.
1: Да, все хорошо, все новое, это хорошо забытое старое. Так было с модой, так было с кино, но и с музыкой такое происходит повсеместно. И если говорить про сэмплирование, все больше это походит на отдельный вид искусства. Вот даже в прошлой песне Дэвида Гуэта прямиком построена на композиции 1993 года. И действительно, все циклично, конечно. И вот невозможно вспомнить, конечно же, не вспомнить Джизи. Я вот как глубокий ценитель хип-хопа выражаю ему искренний респект, ведь у него огромное количество историй с сэмплами. Сегодня расскажу про одну. И вот как раз-таки трек «Hard Knock Life», трек, который станет, наверное, одним из главных хитов его карьеры. Как было принято в те годы, а это 1998 год, и история молодого человека, который за счет собственного таланта, трудоспособности, упорства, он выбирается из гетто и становится суперзвездой. Собственно говоря, это и есть автобиография Джей-Зи, это и есть и эта песня. А вот музыкальной основой для этой темы стал непосредственно мюзикл «Анни». И вот на фоне довольно жесткого рэпа вдруг появляется такой вот детский хор. И вот действительно не просто так. Не просто потому, что понравилась эта музыка, понравился этот сэмпл, а потому что сюжет мюзикла действительно напоминал его собственную историю, его собственную биографию, которую он заложил в своей песне «Hard Knock Life». В бродвейской постановке была история девочки-сиротки, которая живет в очень тяжелых условиях, но продолжает верить, что ее жизнь может измениться. А вот Джей-Зи в то время рассказывал примерно ту же историю, только уже от своего лица. Он услышал в детской песенке не детскую песню. Музыкальный фрагмент, который он позаимствовал для Hard Knock Life из мюзикла «Анни», тоже, кстати, называется «It's a Hard Knock Life». И будучи еще маленькой девочкой, эту песню в постановке Анни исполняла и записывала для издания певица, которую звали Даниэль Брисбоа. Она стала достаточно заметной, но не супер популярной актрисой и певицей. В своих интервью позже она очень сетовала и жаловалась на то, что ее голос звучит чуть ли не в хите номер один, а она за это не получает вообще ни одного цента. Ну, здесь я вот, конечно, становлюсь на сторону Джей-Зи, потому что он ее не обманул и ничего ей не задолжал. Все было юридически оформлено. В мюзикле дети исполнители получили свою оплату за первоначальную работу, а вот права на использование записи были очищены через правообладателей. Но когда эта старая запись внезапно снова стала частью огромного хита, спустя 20 лет, да, немалое количество лет, исполнитель уже не получает новую долю просто потому, что его голос снова зазвучал. Даниэль позже даже говорила, знаете, так спокойно, с юмором, мол, это и есть настоящая Hard Knock Life, тяжелая жизнь. Может, и в этом году услышим вот такой вот ремикс. Так и закалялся стайл Джей-Зи.

оттуда. Оп! А вы помните, вот как раньше нам родители говорили, а вы еще будете скучать по старым временам? А мы думали, да никогда, а потом прошло энное количество лет, и мы такие, а где мой плеер? А где мои диски? Куда все подевалось? Вообще, 90-е, 2000-е были временем, когда появлялись новые гаджеты, культовые привычки, новые слова, сленговые, музыка, разные увлечения, и как раз-таки это back туда. Возвращаемся, чтобы понять настоящее. Оказывается, что вот все больше людей снова достают из ящиков свои кирпичики, кнопочные телефоны, да, которые у нас были практически у каждого. Телефон, который мог даже пережить падение с 9-го этажа, а мы это проверяли. Ну, это я за себя лично говорю. И что меня радует, никогда вот он не просил обновления системы. Сейчас бы вот каждому гаджету такое. Многие сейчас покупают так называемые dumb phones, глупые телефоны. И неспроста. Звучит, конечно, забавно, как шутка, потому что раньше мы называли их просто телефонами, а у телефонов 2000-х была своя магия. У тебя был список контактов, несколько любимых мелодий рингтонов, змейка, куда же без нее, и все. А какая магия была их порт, вы вспомните. Bluetooth, когда он только появился, это ж волшебство, не меньше. А помните еще тот момент, когда только-только купили телефон, а? Первое, что вы делали? Ну-ка, я уверен, что мы не подключались к Wi-Fi, конечно, его еще не существовало. В общем-то, не было, да. Мы выбирали заставку. Ставили самую красивую картинку. Выбирали рингтон, чтобы выделить себя. Посмотрите, какой царь-отец, король-молодец. Вот самое интересное, что люди возвращаются к кнопочным телефонам не только из-за ностальгии, но потому что это удобно. Ведь всегда приятно вернуться обратно в прошлое, чтобы лучше понять настоящее. Рано или поздно мы его поймем.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Пришел, спасибо. Ушел, большое спасибо.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр 255-88-180.
4: По дороге домой.
5: Слушайте, я еще даже не успел осознать, что я пришел на работу, а уже час испарился куда-то. Время, постой, куда ж ты бежишь? Но дальше будет жарче. Дорога домой будет особенно интересной, потому что во втором часе ждем в гости Татьяну Ступак. Обсудим много чего интересного. День открытых дверей, музыкальное образование, творческие планы. В общем-то, задавайте вопросы в наш смс-чат 495-7. А пока я передаю слово Саше Данилову, не сомневайтесь, что для вас он подготовил актуальнейшие новости. Ну а после новостей и продолжим вечер с хорошей компанией.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске ЕЦБ идет к новому повышению ставки. У Каво Греко начали подъем затонувших в шторм катеров. Тендер на новую гимназию в Пафосе объявят в ноябре. Далее подробности. Европейский центральный банк, скорее всего, снова поднимет ставки на заседании 10 сентября. На это указал глава Бундесбанка и член управляющего совета ЕЦБ Йоахим Нагель. По его словам, рынки закладывают вероятность такого шага выше 95% и в целом хорошо понимают, как поступит регулятор. При этом дальше сентября немецкий банкир прогнозов давать не стал, сославшись на возросшую неопределенность. Сегодня, 2 ноября, начался подъем обломков катеров «Петсас-1» и «Перла Бьянка», затонувших у Каво Греко в субботний шторм. Часть залива между Аи-Анаргери и Коносом закрыта. Операция поручена специализированной частной компании, которую наняло Министерство судоходства Кипра. Оба судна разбились о скалы в субботу, когда на востоке острова произошел сильный шторм. Бедствие потерпели 3 катера, 2 из них выбросило на камни. Тендер на строительство новой гимназии Николаидио в Пафосе объявят в ноябре этого года. Об этом сообщила министр образования Фина Михаилиду на заседании профильного парламентского комитета. В том же месяце запустят процедуру по расширению 7-й начальной школы Пафоса. Ее сочли необходимой из-за возросшей нагрузки на учебные заведения. Еще 2 проекта касаются лабораторий. Новые кабинеты оборудуют в лицее и технической школе Айос Хараламбос. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях. В сетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 16. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 34 градусов, а в горах плюс 27. На этом пока все. Александр Данилов.

0: Вечернее шоу. По дороге домой с Гошей Романовым.
1: Ну что, второй час по дороге домой начинается, хотя, судя по ситуации на дорогах, для некоторых он сегодня начинается еще где-то в районе 5 вечера. Добрый вечер, Гейпер, с вами Гоша Романов. Пробки — вообще удивительная вещь. Вроде все куда-то едут, но снаружи выглядит так, будто несколько сотен человек в одно время решили припарковать прямо свои машины на дороге, и теперь коллективно думают, а что же нам с этим делать? Но мы не нервничаем, да? Мы люди культурные, музыку послушаем — отлично! Самое главное, у нас есть время, потому что сегодня во втором часе эфира мы ждем в гости Татьяну Ступак, и, кажется, сама кипрская дорожная система решила дать нам возможность подготовиться к этой встрече максимально тщательно. Так что, Татьяна, если вы сейчас нас слышите, то мы вас ждем, езжайте спокойно, главное, доберитесь до нас, а остальное мы уже с вами сделаем. А пока продолжаем вечер, музыка, ваше сообщение, напомню, 49-105.7, если есть повод порадоваться, порадуемся вместе с вами. Это «По дороге домой», и мы никуда не торопимся. Нам сегодня пробка все равно ничего не разрушит.
2: Корабли уходят бастионы штурмовать. Я уже не осаждаю крепости. На руинах стоя с белым флагом воевать. Глупее не придумаешь нелепости.

0: дороге домой.
1: В гостях у русского радио Кипр.
2: Я думаю, что у многих слово «высота» вызывает такое головокружение, панику, страх. Вот лично у меня это слово связано вообще исключительно с этажом, на котором я живу. А есть вот такая Татьяна Ступак, потому что в ее случае высота — это 5642 метра Эльбруса, потом Кальманджаро, да, ну а дальше Южная Америка и мировой рекорд. При этом между музыкальными вершинами есть еще много всяких регалий, перечисляя которые тоже можно такой рекорд поставить. Татьяна, здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Это что, как добрались? Все-таки пробки прошли мимо?
3: Да, я совсем забыла, как это.
2: Ничего, привыкнем. Ну, давайте начнем, пожалуй, вот с чего. Если убрать вообще все звания, конкурсы, рекорды, да, концерты, кто такая Татьяна Ступак сегодня?
3: Я мама, у меня двое детей.
2: В первую очередь.
3: Да, я обещала им передать привет, особенно моей старшей Афине. Ну, младшей тоже Еве, но ей просто 2 года. Вот, Афина сейчас должна меня слушать вместе там с моими родителями, с мужем.
2: Афина, привет, и мужу здравствуйте тоже. Все слушают, все слышат.
3: Вот, ну, самое главное, это, конечно, вот моя семья, что у меня чудесные дети, я счастлива. Второе, я музыкант, у меня школа. Третье, я гастролирующий пианист. Ну, что еще? Ну, и, конечно, мои рекорды.
2: Да, рекорды вообще сногсшибательные, честно говоря.
3: Собираюсь сделать еще один.
2: Вот это мне нравится, это здорово. Ну, вот вы начинали заниматься вообще фортепиано где-то в 5 лет, да?
3: Да, мой папа, ну, эту историю как бы я люблю рассказывать, как это все случилось, потому что...
2: А я вот эту историю люблю слушать, честно говоря.
3: Если сейчас вначале приводят детей в музыкальную школу без инструмента, и потом ему покупают фортепиано, например, или скрипку, то в наше время, там, в Советском Союзе, это было наоборот. Вначале покупался инструмент, который было не достать, и пускай он постоит.
2: Да, а потом уже можно научиться,
3: да, если будут дети, там вырастут или не вырастут, в общем, будут заниматься.
2: Вот когда впервые появилось вот это ощущение, я хочу быть профессиональным музыкантом, вот именно профессиональным?
3: А у меня такого не было, потому что когда мне купили инструмент, мне было 2 года. В 5 лет меня отдали в детскую музыкальную школу, и там выяснилось, что у меня суперталант, да. И что есть такая прекрасная школа при консерватории, куда берут одаренных детей. Обычно это были дети профессиональных потомственных музыкантов. И вот меня туда взяли.
2: Класс. Ну вот одно дело, конечно, несколько часов сидеть, играть там за роялем, да, за фортепиано. Совершенно другое потом вот добровольно взять и отправиться на гору вместе с инструментом, где вместо концертного зала что там снег, да, ветер, кислорода, конечно, поменьше, да и народа, в принципе, в том числе.
3: Как, ну, вообще, у зрителей вот... тоже были, мы уже продавали билетов, у меня были слушатели с кислородными баллонами.
2: С кислородными баллонами, как же это здорово. А вот как вообще у пианистки появляется идея покорять горы?
3: Вообще случайно случилось. У меня есть друг, он профессиональный альпинист, он собирал группу на Эльбрус. И я ему за полгода где-то, я увидела рекламу и говорю: ой, возьмите меня с собой, я тоже хочу. Никто не поверил.
2: Да я представляю себе вот эту подготовку. Все тренируются, готовятся, и где-то в голове есть вопрос так: а пианино как мы туда вообще подтянем?
3: Ну еще самое главное — это настрой, то есть что у тебя в голове. Пианино мы туда взяли электронное, оно было на батарейках. Он как раз его и затащил туда наверх. Я там сыграла чуть-чуть, потому что было очень холодно. Все, после этого, через полгода, ну, то есть мы вернулись, спустились с Эльбруса, я говорю: я хочу дальше.
2: Мне вот как раз-таки было интересно, потому что все-таки холод, да, живой инструмент, он бы, наверное, расстроился.
3: Он, конечно, струны не держит строй, но если это потолще струны, то нормально. Вот мы
2: проблем,
3: когда
2: да?
3: Я шла на гору Аконкага, где у меня был рекорд, я играла на гуслях. То есть на Килиманджаро я взяла гусли, потому что пианино электронное весит 7 килограмм. А гусли я взяла, оно весило меньше, 6 килограмм. Но были тонкие струны, было неудобно играть, и оно не держало строй, инструмент. После этого, поскольку я хотела все-таки сделать рекорд, и чтобы затащить инструмент, то есть чем выше, тем нужно меньше килограмм, мы сделали другие гусли. Я заказывала, они весили 3 килограмма, и струны были потолще.
2: Слушайте, ну вот на самом деле после Эльбруса, мне кажется, многие люди говорят: да все, с этого момента хватит с меня приключений. Вы дальше отправились, на Килиманджаро. Это вообще вам низкий поклон, надо сказать. Интересно, а вот как вы сами поняли, что это уже не разовая акция, а такая отдельная часть вашей жизни?
3: Ну, мне интересно делать то, что не могут делать все. И это уникальные виды, которые вы видите своими глазами. Плюс есть чем-то гордиться, потому что это нужно переступить через себя, через свои там какие-то... то есть там нет душа, там нет кровати.
2: Ну там, да, боевые условия.
3: Там вообще ничего нет, да. И ты такой... Ну, в общем, есть чем гордиться.
2: Здорово.
3: Так что я обожаю всех альпинистов.
2: Всем альпинистам привет, но на этом моменте, я думаю, предлагаю немножко сделать паузу музыкальную, потому что дальше у нас как раз начинается самое интересное, самое вкусное и немножечко коммерческой информации.
1: Реклама на русском.
0: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
1: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо, 5-й дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
4: На дорогах сейчас такой беспредел творится, просто страшно права покупать.
1: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: рабочий день позади. Впереди приятный вечер. Вечернее шоу «По дороге домой». В гостях у русского радио «Кипр».
1: Ну, а мы продолжаем вместе с вами. Татьяна Ступак у нас в гостях, пианистка, организатор, да и, в принципе, просто симпатичная девушка. Это что тут говорить? Кстати, вот хочется рассказать про музыкальную школу на Кипре. Вот, кстати, школа находится в Месогетоне, да, и буквально через несколько дней там будет день открытых дверей, 6 сентября в 11 утра.
2: Да, это как раз основная тема, с чем я хотела поделиться, потому что начало учебного года, я вас всех поздравляю, сегодня 2 сентября, начало осени, даже не верится, что так все быстро, и вот он опять учебный год начался, мы вас всех ждем, школу мы открыли давно, в 2017 году, и я считаю, что мы очень успешно существуем, мы занимаемся профессионально. Преподаватели у нас с консерваторским образованием, что я считаю очень важно, потому что когда вы приходите, если вы не хотите просто развлекаться, то вы должны спросить, а где вы учились?
1: А это больше вот как, детская школа все-таки или для любых возрастов?
2: Для любых возрастов. У нас есть взрослые, которые мы выдаем диплом, и взрослые тоже сдают эти экзамены. Ну, просто когда вы готовитесь к экзамену, у вас есть цель, у вас видно, как вы растете и развиваетесь. И всегда приятно получить какой-то документ.
1: Это конечно, потому что я уверен, что многие заканчивали просто музыкальную школу когда-то давным-давно, еще в детстве, и сейчас думают, так, а я же музыкант профессионально, оказывается, надо бы вернуть свои способности.
2: Ну вот, к этому я и говорю, что вот кто просто заканчивал музыкальную школу, или там кто-то где-то когда-то играл, это не значит, что он может научить ребенка там, или взрослого. То есть есть для себя, а есть, когда нормально надо учиться. Вот. Дисциплины, которые у нас есть в школе, это фортепиано, скрипка, сольфеджио, барабаны, электрогитара, бас-гитара. У нас есть своя рок-группа. Уроки у нас индивидуальные, у нас нет групповых уроков. Мы выдаем диплом. Мы летаем на гастроли. Лето мы провели в Китае, у нас была потрясающая поездка, это уже третье лето подряд мы летаем в Китай. В этом году мы посетили 7 городов от Пекина до Шанхая. У нас был концерт в крупном университете, где учатся 35 тысяч студентов.
1: С ума сойти.
2: Да, и концерт прошел с отличием, я считаю. Ну вот, я довольна.
1: За кадром вы уже мне рассказали такую историю про 10-летнего парня. Я вот 4 раза, даже 5, наверное, сказал, что? Я был так крайне удивлен. Сказать, что я удивлен, это ничего не сказать. Вот хотелось бы тоже поведать всему Кипру, наверное, эту историю.
2: Да, ну, как я уже сказала, что мы учим только серьезных учеников и тех, кто нацелен заниматься и дома заниматься, и для кого уроки – это не просто времяпрепровождение. Поэтому у нас все ученики достаточно способные и целеустремленные. Все сдают экзамены с отличием, участвуют в конкурсах, в наших поездках, в многочисленных концертах. У нас очень много учеников, которые для своего возраста добились потрясающих результатов. Этим летом нам есть чем гордиться. У нас есть ученик, который, ну, мы закончили уже обучение, поэтому, можно сказать, был ученик, который...
1: Ученик всегда остается учеником, мне кажется, навсегда.
2: Ну, конечно, они все мои дети, тем более, там, когда у меня есть ученики, которые, допустим, со мной закончили, они уехали дальше в другую страну развивать себя, и, как бы, я слежу за их успехами, это всегда приятно и рада, потому что это я их научила с нуля играть.
1: Ну, конечно, гордость как переполняет.
2: Конечно. Вот. У нас вот ученик, он был с нами 4 года с нуля, пришел в 6 лет. За эти 6 лет, то есть это к чему я рассказываю, что верьте в свои мечты и желания. Все возможно.
1: Да, мысли материальны.
2: Да. То есть с нуля он за 3 года закончил музыкальную школу, состоящую из 8 уровней грейдов, получил все эти 8 дипломов и... После этого мы год учили программу, которая равняется первому курсу университета. И летом он сдал экзамен и получил диплом об окончании вот этого первого курса.
1: В 10 лет, между прочим.
2: Да, в 10 лет.
1: Многие 18 лет не могут поступить в университеты, а тут в 10 лет.
2: Ну, это, в общем, я думаю, что он такой единственный здесь, потому что 10-летние ученики у нас как бы есть, которые там в 6-м классе, в 7-м. Это тоже огромное достижение, есть чем гордиться. учиться. Я, ну, это вызывает восхищение. Вот, ну, вот он такой, но много занимался.
1: Слушайте, еще так много вопросов, но я думаю, через небольшую паузу я вот хотелось бы узнать, сложно ли вообще объяснять ребенку, который совершенно не хочет заниматься музыкальной какой-то вещью, что нужно это делать.

0: Дороги домой. В гостях у русского радио Кипр.
1: Ну что же, мы продолжаем нашу удивительную встречу. И вот сразу у меня вопрос к вам, Татьяна. Вот вы мне за кадром сказали, что вы не из семьи музыкантов. А как так вышло, что поступили в Санкт-Петербургский вот как раз таки университет?
2: Ну, не университет, а консерватория.
1: Консерватория, это еще выше.
2: Да, это большая разница, повыше. Потому что, консерватория, круче консерватории нет.
1: Нет ничего, да.
2: Поэтому, если вы не учились в консерватории, а это, например, вы закончили музыкальное отделение в университете или этот институт культуры, это совершенно другая история.
1: А получается, какое звание? Бакалавр искусств музыкальных?
2: Нет, это мастер.
1: Это мастер еще,
2: да,
1: выше, да?
2: Да, потому что 5 лет, да.
1: Интересно, да. Вот за кадром сказали, что вы не из семьи музыкантов. Я просто тоже не из семьи музыкантов. Я вообще сварщик-электромонтажник по первому своему дальнему образованию. И вот так вышло, что потом я поступил уже в университет как раз-таки театральный. Тоже на бесплатное. И вот хотелось бы услышать вашу историю, потому что я был удивлен за кадром.
2: Ну, да, потому что я не из семьи музыкантов. Соответственно, у меня нет базы, да. То есть если у остальных моих одноклассников были родители,
1: да,
2: которые их контролировали и помогали, то мне никто не мог помочь. Вот. И да, меня взяли на бесплатное. Я этим очень горжусь. Я считаю, что когда ты получаешь этот конкурс на поступление среди, на место 100 человек...
1: Я представляю просто глаза людей, которые вот этих абитуриентов, которые готовились годами.
2: И особенно смотрят, одноклассники мои.
1: Это что такое? Почему? Засудили, помогите.
2: Вот, да. В общем, есть чем гордиться. И когда я приехала сюда на Кипр, после этого я стала, играть. У меня много благотворительных проектов. У меня есть награда президента. Я получала в президентском дворце, играла концерт. Сидел президент, министры, и президент мне дал в руки награду.
1: Не было дрожи такой легкой в руках?
2: Я люблю собирать награды, поэтому чем больше, тем лучше. Я уже привыкла, у меня их очень много. И... это было за благотворительную деятельность. Так вот, я к чему, что я должна поддерживать свой пианистический талант, соответственно, брать мастер-классы и оставаться на уровне. Потому что на Кипре, конечно, все так расслабляет. И если, несмотря на то, что сколько бы вам лет не было, 40 или 60, вам все равно нужно быть в струе. И... для этого я записалась в стажеры к профессору в Московскую консерваторию. Я была стажером 3 года в Московской консерватории.
1: Ух ты!
2: У лауреата первой премии конкурса имени Листа. Это вообще очень круто. Настоящего конкурса. Потому что конкурсы тоже нормальные. Конкурсы серьезные. Это когда они проходят в несколько туров. Там первый, второй, третий тур. Это не когда ты один раз выступил и все. К сожалению, в 21 веке серьезные конкурсы уже делаются только для учеников консерватории и так далее. То есть все остальное, оно более положительно, чтобы не было обид, каких-то эмоциональных стрессов, потому что если ты не пройдешь, например, ты 2 тура отыграл, 2 разные программы по 40 минут, а на 3-й тур ты не дошел. И представляете, а ты готовился 2 года, например.
1: Да, это сумасшествие какое-то. Но через небольшую паузу мы с вами узнаем еще больше и еще вкуснее.
0: Реклама на русском.
3: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
0: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Лента. А Смотри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором.

0: о любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atria Music. Спектакль, после которого хочется жить.
1: Глаза раскрываются, когда лифта появляется.
2: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
3: Новая песня на русском.

0: твое настроение, твоя волна. Вечернее шоу «По дороге домой». В гостях у русского радио «Кипр».
1: А в гостях у нас Татьяна Ступак, преподаватель, организатор музыкальных проектов и основательница первой русской музыкальной школы на Кипре в 2017 году еще. Да, кстати, буквально через несколько дней там будет день открытых дверей, 6 сентября в 11 часов утра. И вот хочется понять вообще, как вот профессиональный, так скажем, концертмейстер, что ли, уже можно так назвать, музыканту, что ли, понадобилось создавать свою школу. Как-то вот мысль пришла в голову. Передать свои все знания, вот все, что умею я, хочу своим детям вот передать.
2: Ну, потому что я хотела на позитиве поделиться своими знаниями. Не зря же я училась столько лет. То есть я не просто музыкалку где-то там слышала, а я прошла через тернии
1: и к звездам.
2: Да.
1: Теперь так можно тоже
2: очень,
1: сказать.
2: Очень тяжело, где была настоящая конкуренция, ломали пальцы дети другим детям, лишь бы ты не был профнепригоден, где если ты получаешь 5 минусов, ты зацепила не ту ноту, тебя выгоняют из школы и так далее. Ну, и выгоняют, имею в виду, полностью выгоняют, не широко.
1: Я просто смотрю в глаза, и тут сразу воспоминания, ярость, такое варварство.
2: Да, вот, когда были... Ну, было тяжело. И это вот настоящее обучение. И поэтому я хотела поделиться этими знаниями, потому что я выбрала как бы самое... То есть я могу показать, как там поставить палец или как это должно быть. Подсказать какие-то свои приемы, потому что я тоже играю. Соответственно, это не просто в теории, это до сих пор в практике. Вот. И поэтому в то время здесь вообще не было, ну, как бы ничего такого...
1: Ну, это не просто переложите свои копилку в их копилку, да?
2: Нет, переложите.
1: Но не только это, конечно. Техника – это самое трудное, мне кажется.
2: Да, конечно.
1: Техника игры. Вот эта вот мягкость, плавность. Я просто наблюдал за тем, как играют на фортепиано. Как будто танец какой-то, честно сказать.
2: Нет, у каждого свои приемы. Кто-то может быть вот так сгорблен, ему это удобно играть, но смотреть страшно. А кто-то, наоборот, там руками машет. Это все очень индивидуально.
1: А вы ближе к чему? Или это вот прямо под каждого ученика подстраивается?
2: Нет, это не про ученика. Я говорю, что вот пианисты, великие пианисты, они все сидят по-разному. То есть кому как удобно. Нет такого. Ну, то есть по-нормальному ты должен красиво сидеть, и все должно быть эстетично. Но это далеко от реальности.
1: Ну, как у художника, я думаю.
2: Да.
1: Это такой свой набросок. А вот как понять, что ребенок действительно вот любит музыку, а не просто хорошо играет, потому что вот родители его составили, пожалуйста, иди, играй.
2: Ну, это слышно и видно, когда это с удовольствием на позитиве, звук приятный, то есть никогда по нему бьют по инструменту там с агрессией. Плюс, когда дома занимаются, когда есть результат, талант видно сразу, как быстро схватывает и происходит прогресс.
1: Угу. А вот в вашей школе, получается, вы преподаете фортепиано?
2: Да, у нас несколько преподавателей. У нас есть еще второй преподаватель. Она тоже с консерваторским образованием. И вот мы вдвоем преподаем фортепиано. У нас также есть профессор, доктор, да, из Сербии, который преподает скрипку. Вот, сольфеджио у нас есть, барабаны, электрогитары, бас-гитары, это еще один преподаватель преподает, ну, все эти инструменты.
1: Так, на барабаны я бы к вам записался, честно говоря. Мне кажется, это самый, для меня, это самый звонкий, самый классный инструмент.
2: Ну, разрядка,
1: самый дорогой такой. Хотя я фортепиано тоже люблю. А были такие случаи, что вот приходит к тебе ребенок учиться, вот играет год, например, и ты понимаешь, что ему вовсе не подходит фортепиано. Подходит гитара, может, баян какой-нибудь там, или те же барабаны. Бывали такие случаи, что с курса на курс переставляли, перепрыгивал, так скажем, ребенок?
2: Ну, я такого не помню, не могу такого припомнить. Есть, когда просто не идет музыка вообще в целом, она не нравится. Лучше выбрать что-нибудь другое, там, не знаю, борьбу, например.
1: Как кардинально поменять вектор своего занятия.
2: Вот, ну, то есть это индивидуально. Если, ну, не нравится, не идет, не надо заставлять. Хотя, вот если бы мои родители в свое время как бы меня не держали в жестких рамках...
1: Я бы тоже на борьбу пошла.
2: Ну, не знаю, на что бы я пошла. Ну, в общем, да, то есть, с одной стороны, все-таки... Я имею в виду, что не стоит заставлять, если нет таланта, нет вообще вот просто никак. А если лень, это все-таки стоит заставлять.
1: Лень, я думаю, лечится.
2: Лень лечится.
1: Однозначно. А вот есть своя какая-то метода обучения или вот сторонник все-таки классического музыкального образования?
2: Я за классическое образование, за классические произведения. Мы, конечно, играем там поп, современную музыку, но это проще играть. Если вы играете классику, вы сыграете все. Если вы не играете классику, вы ее никогда не сыграете. Вот так.
1: Да, друзья, я напоминаю, что 6 сентября в 11 утра будет день открытых дверей. Месса Гетония.
2: Да, думаю... лучше записаться, позвонить. У нас только с 11 час, с 11 до 12. И по записи лучше позвонить, чтобы мы вам уделили индивидуальное время.
1: Ну, мы побежали записываться.
2: Да, телефон.
1: Телефон.
2: 99-140-240.
1: 99-140-240. Записали и мотаем на ус.

0: рабочий день позади. Впереди приятный вечер. Вечернее шоу «По дороге домой». В гостях у русского радио Кипр.
1: О, Татьяна, столько всего интересного рассказываете. Вот очень интересно, но хочется спросить вот про Аматуси. Аматуси, потому что место для концерта выбрано совершенно особенное, да, это древняя Амафунта, 18 сентября, пятница, начало в 20:30 не опаздывать, и состав, между прочим, международный.
2: Да, потрясающий. На самом деле, это мой уже второй год подряд, я делаю концерт на руинах. Я единственная, кто получил в прошлом году разрешение от археологического департамента, я его ждала много лет, вот, и сделала концерт, мы потом строили сцену, свезли стулья, все прошло шикарно, и у меня были политики, мэрия, все присутствовали, и им так понравилось, что они мне предложили: Татьяна, пожалуйста, вот у нас есть фестиваль, мы каждый год делаем, вот мне дали разрешение, и муниципалитет делает раз в год там фестиваль, и они попросили, чтобы в этом году, и, может быть, вообще постоянно теперь, мы будем делать фестиваль совместно. Они помогли, то есть благодаря их поддержке к нам прилетит тенор из Рима, потрясающий. У нас будет ведущая солистка Национального оперного театра Белграда. У нас едет фортепианный дуэт в четыре руки из Италии, из Рима, будут играть танго.
1: Вообще-то в своем познании можно преисполниться и в культурном смысле тоже.
2: Очень. 90 минут чистой музыки. Я все там думала, как бы порезать эту программу, но никак она не... Потому что такое все красивое и известное.
1: Все хочется показать и послушать, все хочется.
2: Да, нет, поэтому сидите и слушайте.
1: А как вот вообще появилась идея сделать именно такой концерт именно на руинах? Вот куча же площадок. Почему именно так?
2: Это неинтересно, например. Просто площадках. У меня, я на самом деле собираю, вот у меня был концерт очень давно в Куриуме, потом в замке Колосья, снаружи, внутри, в президентском дворце я играла, то есть, ну, как бы, самые-самые такие, вертолетная площадка Лимассол Марины, вот в прошлом году были эти руины, все самые-самые труднодоступные, то есть, где... Не каждый день проходит что-то, а на руинах...
1: Да, не каждый год.
2: Да, а на руинах Аматунды это прям очень редкое явление.
1: А вот не хочется, конечно, спойлеров, но все это ждут, все это любят. Насколько будет классической программа? Или вот
2: классическая.
1: Что-нибудь... Есть какие-то моменты вот все-таки современные, которые удивят еще больше?
2: Нет, значит, опера у нас будет вся классика, все самые известные оперы, арии из опер, дуэты вокальные, тенор, сопрано вместе... У нас будет из такого более как бы танцевальное, это танго Пьеццолла, дуэт в четыре руки, потрясающе. Плюс я буду выступать еще с Оливьерой Риалас, она играет на скрипке, мы будем играть греческие заводные как бы, танцы-песни, это там зарба, грек-зарба и греческая там традиционная. И что еще будет? Соло фортепиано.
1: Вот. Где вы как раз-таки покажете свои скиллы.
2: Я играю
1: скиллы.
2: Со всеми. Я играю с тенором, с сопрано.
1: Это всю программу нужно еще и выучить.
2: Да.
1: О, да, не завидую. Хотя
2: моя
1: завидую,
2: мама клеила мне ноты, вот такая пачка этих нот. Репертуар долго собирали, составляли. В общем, да, мы готовимся.
1: Главное эти ноты не выкидывать, потому что потом можно будет продать. Как-то. Такой...
2: Нет, мы их не продаем, мы будем их дальше. У меня репертуар увеличивается.
1: А я просто все мыслю стартапами какими-то. Я уже парочку идей вам накинула, можете пользоваться.
2: Самое интересное, что вход свободный для всех желающих. Единственное, вам нужно скачать билет на тикет. Кетмастер на сайте, это обязательно. Без билета вас не пустят, поэтому вам нужно обязательно его бесплатно скачать с сайта, либо получить в мэрии Аматунды, какие там районы еще есть, Айос Афанасьос, Айос Тихонас, Гермосо, любой муниципалитет, вы приходите и берете этот билет.
1: Да, 18 сентября в 20:30 Аматусия, 20:26 на территории древней Амафунты. Ну а сейчас немного полезной информации.
0: Реклама на русском.
3: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин «У»...

0: город Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Спиру Араузу, 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Все были готовы отлично провести это лето. Но лето провело всех.
1: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Кипр. Вечер. Музыка. Наслаждаемся. Вечернее шоу. По дороге домой.
4: В гостях у Русского радио Кипр.
5: Не знаю, как вам, а вот мне дорога домой, честно говоря, уже не хочется. Хотелось бы подольше с вами пообщаться, но часики-то тикают, как говорил персонаж известного мема. Но у нас в гостях была очаровательная Татьяна Ступак, и, надеюсь, следующий рекорд, который вы уже поставите, я надеюсь, скоро, уже не настолько высоко будет, потому что интервью уже будем брать с баллонами за спиной.
6: Ну, будет тоже высоко, но там... В общем, ждем. Официально анонс не могу пока рассказать, но будет скоро.
5: Так хотелось, так хотелось. Ну, будем следить, конечно же. Я напоминаю нашим слушателям, что 6 сентября в 11:00, день открытых дверей, в музыкальной школе Татьяны Ступак в Месогетоне. А вот 18 сентября в 20:30 Аматусе 20:26 на территории древней Амафунты. Вход бесплатный, но входной билет получить необходимо на Ticketmaster. Количество мест ограничено. Ну, а если получили, на всякий случай распечатайте, как минимум останется на памяти, я думаю.
6: Да. Приходите, всех ждем в это воскресенье уже. Просто приходите пообщаться, посмотреть на нашу школу. У нас, кстати, у единственной школы есть настоящий орган из настоящих труб. Настоящий орган. Да, единственный в публичном...
5: А поиграть на нем можно?
6: Можно.
5: Все, я к вам прихожу.
6: Записывайтесь по телефону 99-140-240. Вся информация, я вам расскажу. И локацию скину.
5: Так, я уже сохранил этот номер. Ну, с вами мы услышимся завтра по той же дороге домой. Пока-пока.
6: Спасибо, до свидания.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске в ЕС проверили детские велокресла. Олимпийский бассейн Лимассола закрыт после субботнего ливня. Популяция лисиц на Кипре за год выросла на треть. Далее подробности. Больше двух третей детских велокресел, закупленных для проверки в странах Евросоюза, не отвечают требованиям безопасности. Из 25 протестированных образцов инспекторы забраковали 68%. Об этом накануне сообщили организаторы компании CASP, программы скоординированных действий по безопасности продукции. Кресла покупали и в интернете, и в обычных магазинах 9 стран. Тестировали передние и задние модели для детей весом до 15 килограммов. Олимпийский бассейн в Лимассоле не работает с 29 августа. Субботний ливень затопил помещение машинного отделения, а чаша бассейна потеряла значительную часть воды. За эксплуатацию объекта отвечает кипрская спортивная организация. Там выясняют, была ли у случившегося другая причина, помимо непогоды. Сроки ремонта пока не назывались. Когда повреждения устранят и бассейн снова откроется, неизвестно. Популяция лисиц на Кипре за год выросла на 35%. Об этом сообщила служба охоты и фауны. Одновременно прибавили и охотничьи виды. Куропаток стало больше на 25%, зайцев на 10%. В службе назвали это обнадеживающим сигналом. До сих пор количество животных обоих основных охотничьих видов снижались на протяжении 5 и 3 лет соответственно. Решающую роль в репродуктивном успехе этих видов, по оценке службы, сыграли обильные осадки с января этого года и задержки с заготовкой. Сена. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 16. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 34 градусов, а в горах плюс 27. На этом пока все. Александр Данилов.

0: Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Угревая сыпь акне – распространенная проблема, с которой сталкивается почти каждый подросток. Как правило, при выходе из пубертатного периода нормализуется гормональный фон, и угри исчезают. Однако для некоторых людей проблема остается и в зрелом возрасте. Лазерная методика считается одним из наиболее эффективных современных способов устранения акне и их последствий. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает высокоэффективную процедуру «Клея Скин Плюс» в сочетании с профессиональным карбоновым пилинг-комплексом. Сочетание импульсного света и всесезонной системы для глубокого очищения и омоложения кожи – прекрасная альтернатива инъекционным процедурам. Программа придает коже лица свежесть и отдохнувший вид, возвращает здоровое сияние, ускоряет микроциркуляцию, улучшает тканевое дыхание. Корректируются признаки фото- и хроностарения кожи, гиперкератоз и пигментация. Благодаря уникальным формулам выравнивается тон и рельеф кожи, придавая ей эластичность. О противопоказаниях и количестве процедур можно узнать на бесплатной консультации специалиста «Леди Эстетик». Запишитесь в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy. Сияние и лифтинг безопасно и без реабилитации.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Хотел написать в дневнике, о чем мечтаю. Получилась смета.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255 88 180.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год, а вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
0: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Близорукость — это не болезнь, а дар. Хочешь — узнаешь людей на улице, а хочешь — нет.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о том, как еда влияет на качество жизни. Нутрициология рекомендует каждый прием пищи составлять не только с точки зрения баланса и калорийности, но и с упором на вкус и цвет. Еда на тарелке должна быть цветовым колесом, причем 50% порции желательно создать из зелени и свежих овощей. Так на блюде единовременно могут составлять полезную гармонию. Разных оттенков листья зелени, красный лук, рыжая морковка, фиолетовый баклажан. Но и этот критерий не финальный. В еде обязательно присутствие горьковатого привкуса. Редиса, рукколы, листьев одуванчика, легких приправ. Если самому подобные художества трижды в день ваять некогда, а запрос на полноценное питание имеется, то добро пожаловать в безупречный сервис доставки здоровой еды Milt's Food. Несколько пакетов на выбор по калорийности и составу. Для мясоедов и веганов. Тейк-эвэй и доставка. Безвредные десерты для сладкоежек. Подписывайтесь в Инстаграм, наслаждайтесь жизнью и помните, в жизни всегда есть место выбору.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Самая плохая привычка у женщин – чуть что, сразу замуж.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We present to you new music show
0: на русском радио Кипр.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume. We're presenting you new music show
0: на русском радио Кипр.
5: Hi everyone, this is Rosé.
6: Hey, it's Bruno Mars.
7: New music show.
8: Εδώ, τα ακούς πρώτα.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.
2: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.